0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
0: Наша музыка.

0: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В каких регионах купили больше всего квартир в августе, рассказали в Госкомимуществе. В Минске в августе зарегистрировано 959 сделок с квартирами. Это ниже показателей июля и июня. Среди областных центров динамика в августе сложилась неоднородно. В Витебске наблюдался рост второй месяц подряд. В Гомеле активность также была на высоком уровне. В Бресте и Могилеве отмечено снижение к предыдущим летним месяцам. Общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам занятости и социальной защиты. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38.
0: Новости.
1: Ко Дню народного единства первый регион БРСМ запускает областной конкурс «Нейро. Единство. Беларусь. Вчера, сегодня, завтра». Участие может принять любой житель Брестской области возрастом от 14 до 31 года. Представлены номинации «Символ единства», «Ожившие страницы истории», «Саундтрек единства» и «Беларусь будущего 2050». Заявки и работы принимаются до 15 сентября. По 12 сентября проходит Республиканская неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Брестский многопрофильный центр детей и молодежи приглашает всех на День открытых дверей в субботу, 5 сентября. Гостям представится возможность познакомиться с программами центра, узнать больше о возможностях для детей и молодежи, задать интересующие вопросы. Брестский академический театр драмы возвращается с каникул. Уже 10 сентября театр драмы откроет двери для зрителей на фестивале «Белая вежа». А 25 сентября состоится премьера спектакля «Брестская крепость». И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Слушай наших!

0: Но какие еще приметы на счастье можно принимать за чистую монету, пользоваться и советовать другим вашим близким, родным и да и просто малознакомым людям, узнаем именно сегодня. Да, друзья, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» мы действительно постараемся это все выяснить. И я 100% уверен, и на календаре посмотрели, и в глаза семье посмотрели, и перевернули, и увидели, как горят, собственно, костры рябин, что для меня большая, наверное, неожиданность, поскольку я лично не видел этого. Поэтому, если среди вас есть люди, которые очень внимательно смотрят на, собственно, все то, что происходит за вашими окнами, было бы неплохо узнать. Было бы полезно написать нам на студийный вайбер, номер которого плюс 375, код 33-399-2011. И, наконец-таки, друзья мои, поприветствовать мою коллегу Юлю Майскую, которая вышла из отпуска и готова, ну вот, прям ворваться в эфир, что есть сил. Привет, Юля.
1: Привет. И, знаете, не готова. Вообще не готова.
0: Лукавит.
1: Какой 3 сентября? Какой день? Подождите, не хочу переворачивать календарь. Абсолютно. Не хочу, друзья мои, внедряться в эту осень. И хочу, чтобы продолжилось лето. Лично у меня на душе сегодня 3 сентября действительно продолжается лето. Вы слышали, что синоптики обещают? Сегодня до плюс 24 тепла вроде по области. Поэтому, знаете ли, лето продолжается. Если не календарное, то здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», друзья мои, летнее пробуждение мы вам точно обещаем. Привет!
2: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: Что ни день, то праздник.
1: Эй, друзья мои, разве можно сказать, что осенью может быть какой-нибудь праздник? Ну что, дети начинают страдать еще к окончанию августа. 1 сентября вообще все плаксивые, я заметила, пришли на линейку, понимаете? И родители тоже не скрывали вот этой истории. Ой, учебный год опять. Ой, ну как же так, друзья мои? Вот знаете ли, как фанеры над Парижем пролетели мы над 1 и 2 сентября. И сегодня календарь показывает 3 сентября. И вы знаете, это невероятно круто, но с тех пор, как появилась песня, действительно, который написал Игорь Крутой, слова Игоря Николаева, и спел ее Михаил Шафутинский, 3 сентября. Вы знаете, я ее на пианино так играю, а как я пою ее прекрасно, друзья мои, а когда не распетая, вообще лучше уши закрывать. Так вот, друзья мои, вот с тех пор, как появился этот трек, вот с тех самых пор можно отмечать Шафутинов день. Сегодня он основательно, знаете ли, должен быть внесен в ваш список действительно каких-то необычных дат. Прощание с осенью, грусть, правда, речь о тех, кто действительно очень влюблен в лето и грустно расставаться с этим периодом. Так что, если сегодня вам действительно взгрустнется немного, глядя на календарь, что сегодня 3 сентября, друзья мои, во всем нужно винить, в общем-то, трек, да, все. Потому что если бы его не было бы так грустно.
2: Да, слушайте, вот действительно, и несколько-то неофициальных позиций, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса, и связаны-то они с песней 3 сентября, во-первых, как за самый перезаписываемый трек, композицию, называйте как хотите, с огромным количеством звезд, где неизменно присутствовал, конечно же, Михаил Шафутинский. Ну и, во-вторых, эта композиция попадает из ряда в ряд в, значит, те самые позиции, когда мы вспоминаем ее каждый год именно накануне и 3 сентября. Слушайте, да, там столько регалий, что может, наверное, просто посоревноваться с какими-то другими популярными композициями и позициями Михаила Шафутинского.
1: Ну, вот, на самом деле, вы знаете, этот трек 3 сентября стал мемом еще, знаете ли, где-то в 2010-2011 годах в социальных сетях. Сначала там ВК, да, потом начали массово публиковать картинки с цитатами, портретом самого Шафутинского, а также шутки про переворачивание вот этого календаря. Кто-то действительно снимал невероятно классные ролики. Ну, а со временем, конечно, шутка вышла за пределы интернета, и 3 сентября стали называть Шафутинским днем, так что, друзья мои, вот это не под шафе, не ну давай шуфу. В общем, Шафутинский день, друзья мои, сегодня отмечаем. Много разных праздников сегодня вместе с тем. Сегодня день рождения бюстгальтера. Мужчины, как вы будете на это реагировать?
2: А вы будете очень хорошо реагировать, да, на это, Юлия Майская. Конечно же. А знаете почему? Потому что вместе с этим праздником мы отмечаем день открытых и новых дверей. Поэтому, если вы, наши прекрасные вторые половинки, приоткройте слегка дверь, и мы увидим все то, что и так видим на протяжении всей нашей жизни. Это, знаете, большая любовь, которая бьется от сердца к сердцу. Поэтому, если вы подумали о чем-то другом, но, друзья мои, в общем-то, переходим к следующим композициям.
1: Ой, а мне кажется, что когда календарь показывает 3 сентября, друзья мои, сегодня можно подумать абсолютно обо всем. И самое главное, не задуматься, потому что на работу опоздаете.
0: Что ни день,

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачные с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и грозы, ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Баранмичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 514 90 31.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: старты рабочего периода у меня лично в четверг. Как вам такая история? А кто-то так или иначе мысленно уже действительно мечтает о выходных и правильно делаете. Друзья мои, ну что, самое время в этот период рассказать вам в рубрике «Топ-3 самых» о тех, кто...
1: О тех, кто обладает самой сильной аурой. Друзья, ну поиграем немножко в астрологов. Вот по поводу падения, о котором говорила Юля. Вы знаете, вот ну не склонны рыбам падать, а как раз-таки подниматься и эмоционально давлять на ситуацию. Ну вот действительно, рыбки — это вот самый неожиданный участник этой тройки, потому что их сильная аура редко выглядит властной. Они скорее, знаете, ощущаются эмоционально. Представители этого знака часто очень внимательно считывают настроение окружающих, замечают интонацию и изменения, которые другие пропускают. И из-за этого рядом с ними человек может неожиданно почувствовать себя понятным, даже если почти ничего и не сказал.
0: В этот же... Это, знаешь, человек ощущает себя понятным, даже сам себя не поняв.
1: Потому что рыбы щелкают их, как орешки, друзья мои. Но в этот же список попадают козероги, чья аура заметна сразу, и сила козерога часто раскрывается постепенно. Он может не быть самым разговорчивым человеком в компании и, в принципе, не пытаться руководить окружающими, но спокойствие, собранность и ощущение внутренней опоры нередко создают вокруг него естественный авторитет. Ну, собственно, в троечку попадают и вы, наши дорогие львы, у которых достаточно сильная аура, и она проявляется немножко иначе. Здесь дело не сколько в скорости, сколько в способности естественным образом притягивать внимание к себе. А вот такие вот вы знаки зодиака.
0: Ой, друзья мои, пусть аура сегодня накроет исключительно, знаете ли, в виде классных треков, песен, потому как иногда чужая аура абсолютно не входит в ваши планы. Так что, друзья мои, стремитесь к лучшему, открывайте для себя новые двери и новую ауру, если вам это необходимо. Мы летим далее. Гороскоп от утреннего шоу «Самое доброе утро» совсем скоро. Дождитесь, это касается каждого.

0: А вот и гороскоп.
1: День сегодня необычный, друзья мои. Сегодня действительно у всех прорежете голос, и все как один будут напевать песню 3 сентября. Вот во что выльется вам этот ваш вокал сегодня, друзья мои, узнаем прямо сейчас.
2: И начнем традиционно с вас, наши дорогие овны. Сегодня вы будете в таком хорошем настроении, что близкие могут не узнать вас. Наслаждайтесь этим состоянием и делитесь им.
1: Тельцы, что у вас? Будет заметным и влияние позитивных тенденций сегодня в сфере профессиональной и лично, а еще тельцы, у вас сегодня могут появиться отличные идеи, их реализации не потребует много времени, так что день для вас пройдет удачно.
2: А вот близнецы по своей натуре могут слишком любить балансировать на грани, но сегодня это может быть опасно, поэтому выбирайте более устойчивый путь.
1: Раки, эмоциональный фон сегодня будет ровнее, чем вчера, уверяют нас астрологи, но вы все еще сканируете настроение окружающих. Задайте себе с самого утра вопрос, а вам, раки, это нужно? На работе не берите на себя чужую ответственность. Раки, вот то самое умение пятиться назад сегодня вам очень пригодится.
2: А вот львам сегодня звезды советуют лучше действовать сообща. Одиночная тактика может не сработать.
1: Девы, ваша внимательность сегодня суперсила ваша. Да, но направьте ее для себя, а не на других. Займитесь планами на месяц, распишите цели реалистично, без фантазии у вас все получится.
2: Ну, если можете особо не напрягаться, сегодня вам вряд ли удастся помечтать, день будет слишком насыщенным. Но это не повод расстраиваться.
1: Скорпиончики, сегодня вы можете резко поменять мнение о человеке, но не торопитесь с выводами, дайте себе время. Ну а в финансовых вопросах, скорпионы, сегодня избегайте рисков.
2: Подходящий день для работы над вопросами у стрельцов, поэтому посотрудничать получится со всеми, с кем вы хотели бы, поэтому ищите союзников.
1: Козероги, дело близится к окончанию рабочей недели, поэтому астрологи советуют, сделайте паузу, козероги, между задачами, и вы увидите более простые решения. На работе, козероги, возможно, сегодня похвала от руководства, примите ее без смущения. Вы заслужили.
2: А вот водолейчикам звезды советуют открыто поговорить с начальством о своих перспективах. Сегодня вас обязательно услышат.
1: Рыбки, интуиция сегодня особенно сильна в вопросах других людей, но остерегайтесь давать советы, если вас об этом не просят. И, кстати, рыбы, сегодня будет отличный день для психологической разгрузки. В общем-то, у кого-то, знаете ли, разгрузка диетическая, у кого-то психологическая. Но самое главное, что бы вы ни делали, мы вас обязательно об этом поддержим.

0: ОФЗ.БАЙ или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов, драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры, настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

0: смотрю и вижу.
1: Это та самая история, знаете ли, дорогие люди, когда действительно вы можете нам прислать сюда на студийный Viber, и мы в прямом эфире расскажем вам, что означают ваши кошмары, либо те сны, которые вас беспокоят, а может быть, наоборот, очень даже радуют, ведь наша рубрика создана для этого. Мы разбираемся, что ваши сны означают наяву. 33-код 399-0011. Вот сюда присылайте, пока пишите. Знаете, что хочу рассказать вам? Оказывается, друзья мои, новое исследование показало, что люди в Азии не только ложатся спать позже и спят меньше, но и качество сна у них хуже, чем у жителей других частей мира. Вы представляете, действительно, новое исследование с учетом, как, в общем-то, таких объективных показателей сна показало, что люди в Азии не только ложатся спать позже, спят меньше, но и качество сна у них хуже, чем у жителей других континентов. Так что, если вы там жалуетесь вот эту вот историю, он последний раз говорил, будет туда-сюда крутиться ночью, одеяло с меня перетягивать, я не выспалась. Поэтому я такая злющая. Сегодня пришла на работу. Знаете, что там в Азии им вообще не спится. Вот так вот.
2: Вот вам пример, друзья. Вот, кстати, могу сказать за нашу прекрасную радиослушательницу Оксану, которая наверняка выспалась и сейчас отправилась на работу делать великие дела. Оксана, доброе утро. Вот, между прочим, ей сегодня снилось, что она бежала за воздушным шариком по кукурузному полю, который находится рядом с деревней. Что я могу сказать, Оксан, по этому поводу? Ну, конечно же, сон приятный. Такую вот энергетику теплую имеет и говорит о ваших внутренних стремлениях, надеждах и связи со своими корнями. Ну, кукурузное поле и родная деревня — это такие, знаете, мощные, настоящие славянские символы благополучия. Ну, а воздушный шар — это ваша мечта, за которую вы наверняка успеете, значит, догнать ее, взять в руки и уже никогда не отпускать. Так что удачи вам, Оксан.
1: Оксан, что хочется сказать? А может быть, это самое кукурузное поле во сне обозначает очень жизненный показатель того, что вы давно не ели кукурузы, а? Может быть, я ее все-таки купить, отварить, друзья мои, скушать в удовольствие, взять с собой на работу и вечер в компании родных и близких провести за ужином кукурузным, друзья мои. Смотрите на поверхность, потому что кажется, что порой то, что там, оно гораздо вам ближе. А всем, кстати, приятного завтрака. Если завтракаете 7.55, не забывайте, что это главный фундамент для начала нового старта и, знаете ли, хорошей работы нашего организма. Так что овсяночка, сэр.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: Участники общественно-политической акции «Беларусь единая», приуроченная ко Дню народного единства и стартующей сегодня, поделились своими мнениями о важности и особенностях этого мероприятия с корреспондентом СББ. Как рассказала заместитель председателя Молодежного совета Федерации профсоюзов в Беларуси Евгения Спруть, в преддверии Дня народного единства важно донести до молодежи простыми словами ту истину и события, которые проходили в годы воссоединения Беларуси. Лидер молодежного партийного движения «Искра» при белорусской партии «Белая Русь» Ярослав Давыденко рассказал о новом формате «Равный обучает равного», то есть молодежь будет общаться с молодежью. Напомним, общественно-политическая акция «Беларусь единая» проводится с 2021 года и ставит целью пропаганду ключевых достижений суверенной Беларуси, открытый разговор по самым актуальным вопросам информационной повестки. В Бресте рассматривает вопрос строительства моста на остров Пограничный. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Он обратил внимание, что главой государства поставлена задача максимально увеличить объем туристических услуг. Для многих знакома только центральная часть Брестской крепости, которая занимает порядка 70 гектаров. Но сама крепость намного больше. Сейчас активно работы ведутся на Кобринском и Волынском укреплениях. Однако необоснованно забыт остров Пограничный. Прорабатываем вопрос о возможности задействования и этой территории в качестве дополнительного туристического маршрута, рассказал глава города. Мост уцелел в ходе героической обороны Брестской крепости в июне-июле 41 года, однако был разрушен гитлеровцами при отступлении из крепости. С тех пор он не восстанавливался.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На Брестском гребном канале сегодня стартуют открытые республиканские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Турнир на призы олимпийского чемпиона Сергея Макаренко пройдет под девизом «Равняйся на легенду». В нем примут участие гребцы 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения в рамках открытого первенства Брестской области. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Первомайская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе, классное утро, друзья мои, сентябрьское. Да, 3 сентября календарь показывает. Напеваем эту пресловутую песню, друзья мои. Записываем какие-то классные видеоролики. Может быть, снимаем что-нибудь у себя в коллективах, выкладываем в социальные сети, отвечаем друг друга, радуемся жизни, друзья мои. Так или иначе, сегодня на душе у многих из вас маленькая пятница. А вот у тех, кто вышел из отпуска в первый рабочий день, большой-большой понедельник. И от этого никуда не деться.
2: Ой, слушайте, это действительно так. Но вот вы даже не представляете вот это вот, знаете, чувство, когда человек приходит с отпуска, вот в хорошем смысле врывается в эфир, делится какими-то теплыми воспоминаниями, которые, между прочим, до сих пор свежи в памяти после прекрасных недель отпуска. Вот я, между прочим... Такую вот интересную штуку подметил, Юль. Люди-то стали писать, правда. И я вот смотрю, что мужская аудитория оживилась наконец-таки. Поэтому большое спасибо вам и Владимир, и Сергей за ваше сообщение. Вот, кстати, Володя написал: «Доброе утро, наконец-таки рады слышать тебя в эфире. Ну и, конечно же, я календарь переверну». А я, Владимир, вам так скажу. Вы, между прочим, вообще похожи на самого Шуфутинского. Вот такая вот фирменная борода, значит, очки, которые мы видим. Ну вот, ну лысина-то это не назвать. Это, знаете, благородная, вот это вот, благородный отблеск от, значит, вашего лба засиял просто здесь вот перед нашими мониторами. Спасибо вам за сообщение, в общем.
1: Вова, Сергей, огромное спасибо за то, что здесь появились. Откровенно говоря, вы знаете ли, вот чужие же мне мужчины, правда? Ну, мужчины, как же я по вам скучала, вот, дорогие люди. И спасибо всем огромное, что не спрашиваете меня, ну, как отпуск прошел? Ну, как прошел?
2: Подожди.
1: Странно будет от меня услышать, например, да как прошел? Просто голубей кормила. Голубей кормила, знаете ли. Наперед, друзья мои. Почему? Потому что знала, что стартанет 3 сентября, и день такой наступит. Сегодня день кормления голубей. Как вам такая история? Уважительная причина не идти на работу, правда, сегодня? Ты что будешь делать? Голубей кормить на работу не иду. Ну, это все шуточки-прибалочки, но на самом-то деле день тех самых пернатых, да, голубь птицы мира, что важно, расхаживают эти птицы мира по площадям, улицам города Бреста, Брестской области. В общем-то, с видом, я бы сказала, хозяин города, даже так, наверное, да, когда абсолютно не щуряется каждого из нас, потому что чувствуют теплоту белорусского человека, белорусского руки, я бы сказала, даже вот на набережной ходишь, они такие ручные, невероятно классные. Ну, а если вы сегодня действительно залетаете в отпуск, друзья мои, то советую вам отметить день кормления голубей.
2: В общем, прекрасные картинки, друзья мои, да, вот и, как правило, все это можно увидеть в огромном количестве романов и произведений, где ну, голубям какая-то такая вот отдельная от была посвящена. В общем, друзья, найдите время прогуляться сегодня, сходить к парку, покормить тех самых пресловутых голубей и оставаться вместе с нами, слушать только самую правильную музыку.
1: Это да, еще хотелось бы дополнить, что, друзья мои, вот эта история, пойдем купим булочку, голубей покормим, да, или да, хлебушек. Вот самое главное, одна просьба от орнитологов и здорового такого смысла, хлеб голубям не полезен, друзья мои, так что помним об этом, учим наших детей, лучше зерно или специальный корм, так что давайте будем действительно заботиться о братьях наших меньших, о пернатых, оставаться людьми и учить правильному подходу к бережливости природы наших детей.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Люди о людях.
1: Ну что, друзья мои, могу вам сказать однозначно, точно, во время отпуска огромное количество времени посвящала тому, чтобы слушать другие радиостанции, смотреть социальные сети, следить за тем, что происходит в мире музыки. Для себя открыла много всего нового и, знаете ли, сделала вывод следующий. Как сложно быть популярным человеком. В рубрике «Люди о людях» мы говорим о них, действительно, с уважением, относясь к их творчеству, к их личной жизни. А вообще-то, на самом деле, сентябрь только стартанул, но не поверите, он уже, знаете ли, в мире поп-музыки как-то перевернул много всего, ведь действительно интригующие премьеры, громкие концерты, откровения Дуа Липы о счастье, друзья мои. Вот об этом хочу и поговорить. Дуа Липа, два секрета счастливой свадьбы, да, нашумевшая история, все так или иначе смотрели, слышали, видели. Певица призналась, что, в общем-то, они с ее возлюбленным решили следовать только двум советам для того, чтобы прожить этот день поистине круто. Так вот, они решили, что сами будут гости на своем празднике, да, постоянно искали друг друга взглядом в толпе, но и в результате действительно как-то сложилось вот такое ощущение, что очень много каких-то теплых, мимолетных откровений, взглядов, интриг между ними было. Ну и, конечно же, полезные советы от Дуа Липы: оставайтесь самими собой и никогда не стыдитесь своей любви даже на людях. Так что, друзья мои, а вот если вы еще не ушли из дома 8:21, обязательно скажите своей второй половинке, своему любимому мужу, своей супруге о том, что вы самый лучший у него, а он у вас. И вот старт нового дня, мне кажется, заиграет совершенно другими красками.
2: Ну, слушайте, правда, девчонки-то хороши в своей честности и откровении по отношению к другим людям, окружающим их, с заботой и поддержкой. И вот в продолжении темы о поп-индустрии хотелось бы рассказать о предстоящем байопике, ну, давайте так, автобиографическом фильме, посвященный Бритни Спирс. Значит, режиссер этой картины Лиса Мэри Вейзер высказался о том, что проект находится на самой ранней стадии. Сейчас, значит, она сосредоточена на изучении специфической медиа-среды именно того времени, 90-х и нулевых, когда карьера Бритни Спирс была на пике ее популярности, и, тем не менее, она была одной из самых обсуждаемых молодых исполнителей вот того времени, и, конечно же, отношение к обществу к знаменитостям того времени претерпевала огромные серьезные изменения. Но, слава богу, что все закончилось очень хорошо, но так или иначе есть некие претендентки, которые сыграют главную роль, роль Бритни Спирс в предстоящем фильме, среди которых Сидни Суини, Сабрина Карпентон и Оливия Холт. В общем-то, все блондинки, красивые девчонки.
1: Ну да, самое главное, еще и талантливые девчонки. А предложи мне, кажется, Бритни Спирс сыграть саму себя в детстве, в юности, значит, в таком возрасте, как она сейчас, уже собственно, за 40, она однозначно согласится. Ну, талантливый человек, талантлив во всем, а то, что ее судьба, конечно, сломала и не раз подставляла подножку, об этом мы так или иначе знаем. Но сильные люди умеют вставать, друзья мои, идти вперед, а самое главное, никогда не предают дело своей жизни. Поэтому я уверена, что мы услышим еще огромное количество новых треков от Бритни Спирс и будем делать громче, ровным счетом, как и сейчас. И помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. Кстати, относительно пути. За тур на 28 июля от Луцкой до Октябрьской революции, сообщил нам Сергей, и Варшавское шоссе от дома до 28 июля. Такая же история. Эх, 3 сентября, школа, школа, что делать?
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк. Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
7: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слухай наших.

0: Самое доброе утро, люди! Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». И каждому из вас мы сегодня желаем классных впечатлений. Да, 3 сентября календарь показывает. Сегодня социальные сети, я смотрю, с самого утра уже, конечно же, фавор. Кто? Михаил Шуфутинский. Везде абсолютно, бесконечно. Это правда улыбает. Но, друзья мои, мы, команда утреннего шоу, конечно же, не устанем повторять. В душе что у нас? Ну-ка, не слышу. А что у нас? А правильно, лето, друзья мои. Так или иначе. Но, вы знаете, я знаю, кто любит осень больше всех на свете. Особенно День знаний. Конечно же, это не ваши дети. Это их педагоги и учителя. Друзья мои, невероятно интересная история. Ведь сейчас огромное количество учителей-мужчин у нас в стране, в Беларуси. Молодых специалистов. Это очень круто. Дети реагируют на это невероятно. Готовы слышать, слушать и учиться. Так, слушайте, один учитель-мужчина рассказал о подарках, которые получал на 1 сентября и в прошлом году, и в этом. Ну, давайте так. Учитель истории Никий Игорь поделился своими наблюдениями о том, что принято дарить педагогам-мужчинам на 1 сентября. Так вот, по его словам, преподавателя этого самого мужчины, подарки для коллег-мужчин традиционно отличаются от того, что обычно дарят учительницам, в общем-то, красивым, невероятно обаятельным. Обзор он заснял на видео своих подарков ко дню знаний, выложил свой в ТикТок, да, и признался, что каждый раз 1 сентября ему дарят вообще разные подарки его ученики. Но поздравления с Днем Знаний именно в 2026 году его удивили подарком вот каким. Батон колбасы. Прям такой, знаете ли, белорусский хороший батон колбасы, друзья мои. Далее на втором месте там кружка с его фотографией, да, где он, в общем-то, держит учебники. Бенте тортик тоже был, несколько коробок конфеточек, кедровые орешки, мед суфле, я подсмотрела в его ТикТоке. Это было что-то невероятное. В общем-то, друзья мои, оказывается, в этом году в Беларуси больше всего к 1 сентября покупали линеек и умных часов. Друзья мои, это статистика. Правда, невероятно круто. Ну, комментарии, конечно, тоже интересные. Многие пишут, что эх, не ту профессию выбрал. Эх, надо было учителя идти. Но, если честно, все эти подарочки очень даже кстати, потому что нашим педагогам, ох, придется не сладко в течение целого года, потому что современные дети – это еще ого-го те, с которыми нужно проявить и силу, и волю, и терпение, и так далее. Поэтому, дорогие наши, любимые, драгоценные учителя, терпения вам и спасибо вам за ваш труд.
1: Слушайте, ну придется готовиться, наверное, к вот этому большому осеннему периоду школьному, поэтому подсластить ваших учителей и вообще, возможно, сделать их немного счастливее и чуточку радушнее нужно не только в канун осени или 1 сентября. Предполагает, что впереди вас ждет, ой, какая интересная горячая четверть, неплохо было бы устроить, знаете, такое классическое чаепитие по субботам, хочется все-таки отдыхать. Ладно, не по субботам, давайте по пятницам.
0: А у

0: у человека на душе уже суббота. Ну,
1: конечно.
0: Приятно.
1: Вот готовимся к выходным. Конечно, друзья мои. Поэтому, знаете, вот брать за правило собираться одним большим классом вместе со своим классным руководителем и где-то действительно попить чайку, обсудить интересные моменты прошедшей недели. Это же так здорово.
0: Слушайте, я знаете, какой вывод сделала? Когда ты уходишь на длительный отпуск, а потом приходишь, у тебя начинается такая история. Ой, подождите, как так? Есть вывод следующий у меня. Вообще не нужно ходить в отпуск для того, чтобы потом не приходить на работу, не испытывать какие-то непонятные эмоции. Вообще не стоит на летние каникулы ходить, ясно, дети? Чтобы потом не было вот так, вот учебный год. А так все идет по линеечке, ко всему привыкаешь, и все абсолютно ровненько. Эх, мы еще и не то можем, в нас-то силушки, ого-го, какой. В общем, друзья мои, покорение всех вершин, у вас обязательно все получится.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, друзья, ну что, залетает наша рубрика, но появляется здесь, потому как команда утреннего шоу «Самое доброе утро» Юлия Майская, Влад Романенко в полном своем золотом составе. А значит, рубрики быть. Итак, Романенко, даю тебе сегодня право первому меня начать топить. А у меня же сил много, я же после отпуска отвечу на любой вопрос.
2: Я хотел изначально. Юль, скажи, пожалуйста, вот ты можешь со 100% уверенностью сказать, что отпуск прям удался?
1: Нет.
2: О, честно! Спасибо!
1: Первая причина, потому что мало-мало-мало-мало-мало было этого отпуска у меня. Друзья мои, а еще вот, вы знаете, я поняла одно, что если ты не готов идти на целый отпуск на чуть больше 20 дней...
2: Не начинай его вообще.
1: Вообще не начинай, правда. А еще мне грустно. Вы знаете, мне было, в общем-то, неплохо. А вчера вечером мне стало очень нехорошо. Почему? Да потому что, значит, моя знакомая, соседка, мы ехали вместе в лифте, и она говорит, ой, я 2 месяца лето отдыхаю, так хорошо. Я говорю, сколько? Она говорит, 2 месяца. Я говорю, правда, что ли? Все, и тут мне поплохело.
2: Хорошая соседка.
1: Поплохело мне и не от зависти, от того, что ты, собственно, сам не можешь себе вот организовать так, чтобы 2 месяца, и тебе за это ничегошеньки плохого не было.
2: Ох ты, мама дорогая, ну ладно.
1: Так, Романенко, расскажи мне, пожалуйста, какой самый странный запах еды ты когда-либо чувствовал?
2: Батюшки, ну самый странный запах, наверное, это рагу. Причем, знаешь, такой вот рагу, где много-много мяса, причем, скорее всего, вот баранина, которая имеет специфический довольно вкус, и плюс вот эта вот капустка, свежая, заквашенная, ну, собственно, на вкус, как итог, получилось очень даже аппетитно, но, честно говоря, держаться от такого блюда именно в качестве запаха лучше на расстоянии 10 километров, а лучше в другом городе. Пусть оно в Бресте готовится, я в Могилев поеду.
1: Ты знаешь, это ты еще кислую капусту с бананом не ел. Это вообще просто, это просто виртуозное блюдо. Да, я тебе хочу сказать.
2: Это комбо майское, 100%.
1: Да.
2: Юль, скажи, пожалуйста, вот какой все-таки главной мысль ты пришла, будучи вот на своих таких больших-больших-больших выходных?
1: В какой мысли?
2: Да.
1: Мало. Ну все, у меня сегодня все, фигурирует все слово. Да, абсолютно любой вопрос, который будет мне задан сегодня, мало. И вообще меня все раздражает. Почему? Потому что человек вчера в лифте мне сказал, что он 2 месяца отдыхал. Это как? Вообще, подождите. Ведь я думала, что такого не бывает. А такое-то бывает.
2: Надо было бы упрекнуть ее.
1: А самое главное, по соседству. Нет, я просто, ты знаешь, очень порадовалась, не позавидовала. И вместе с тем пожалела себя. А жалость моя к себе, просто, ты знаешь, до утра не закончилась. Сейчас продолжается.
2: Сейчас она не знает границ.
1: Да. Так, Романенко, расскажи мне, пожалуйста, а смог бы ты работать, думать, иметь хорошее настроение и так далее под звуки перфоратора за стенкой?
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, знаешь, вот терпение и труд мне не идут, Майская. Я тебе точно скажу. Под звуки перфоратора, да, когда-то возможно, но не сейчас. Поменялось абсолютно все.
1: Это возраст, Романенко, ты стареешь.
2: Да ушло чувство звука перфоратора. Потому что, ну, давайте уже говорить на чистоту. Все-таки частный дом где-то там, да, в районе Каменицы позволяет высыпаться. Насколько это позволяет? Ну, с первым будильником, наверное, да, до 15:06, а потом снова на работу, мать сказать.
1: Да, знаешь, многоэтажка, это с первым перфоратором будешь. С 8 можно сверлить? Тр-тр-тр-тр-тр, вот эта вот история начинается.
2: Ой, не, слушайте, это вообще... Ну, все, вот баст по поводу перфораторов. Надо, знаешь, запретить или поменять на звук на какой-то более приятный.
1: Слушай, а 3 сентября можно вообще ввести такой вот неформальный закон в многоэтажках. А если шуметь, то только песни Михаила Шуфутинского.
2: 100%.
1: Да. Пошумим по-шуфутински называем.
2: Можно один такой легенький вопрос, и мы закончим.
1: Давай.
2: С тобой. Слушай, вот признайся честно, вот все-таки за отпуск восполнила дефицит арбуза и дыни в своем организме?
1: Это да, ой, друзья мои. И до сих пор это продолжается на самом деле. Это то, на чем я вообще не экономлю. Там 2,20, там 3,60 я беру самый дорогой, потому что верю, что самый-самый вкусный. И, как правило, меня вот в этом вопросе обманывают. Но я все равно продолжаю верить людям. Романенко, мой маленький вопрос последний тебе. Расскажи, а ты сплетник, а?
2: Ой-ой-ой. Знаете, друзья, а вот следующая композиция у нас самая хорошая. Давайте к ней. И перейдет. Ситуация показывает, что иногда в зависимости от какой-либо ситуации
1: майской. Послушай, Романенко, правильный ответ.
2: Слушай, а среди своих считается?
1: Это я не такой, меня жизнь заставляет.
2: Я не такая, я жду трамвая. Это не я, это оно ко мне пришло. Та новость, которую хочется рассказать всем вокруг. Да, друзья, такое бывает. И, честно говоря, над этим надо работать. И работать усердно. Вот, кстати, узнаем, как Ирина Дорофеева с этим справляется в своей следующей композиции.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: 30 лет назад Беларусь впервые в мировой истории сделала ставку на народное мнение в принятии решений, от которых зависит будущее страны. Так появилось Всебелорусское народное собрание. В первом форуме приняли участие 4740 делегатов, представители всех регионов, трудовых коллективов, общественных объединений. Сегодня делегаты первого созыва вспоминают свои эмоции, анализируют итоги. Почетный гражданин Бреста, заслуженный учитель Республики Беларусь, директор лицея номер 1 имени Пушкина с 1990 по 2018 годы, делегат Всебелорусского народного собрания первого и шестого созывов Светлана Семенова рассказала, что на Всебелорусское народное собрание ехали тогда за ответами на вопросы, потому что на местах еще придерживали инициативу, боялись экспериментировать. В своей речи президент тогда говорил открытым текстом: «Пробуйте, экспериментируйте, ищите. Вы специалисты и профессионалы. Поэтому мы уезжали из Минска просто окрыленные. Все ехали как с праздника. Лицейское образование в стране развернулось тогда во всю мощь. И результаты были», – рассказала Светлана Семенова. Сегодня продукция гидравлической объединенной компании, которая работает на площадях Кузлитмаша в Пинске, востребована далеко за пределами карьерной сельскохозяйственной техники. Ее используют в дорожно-строительной отрасли, станкостроении, производстве тракторов, самосвалов, кранового оборудования и буровых установок. Приоритетная задача – обеспечение внутреннего рынка Беларуси, а также Российской Федерации и стран СНГ. Руководитель компании Максим Ершов рассказал, что на согласовании находится проекты по выпуску новых передовых изделий и программ испытаний для других крупных холдингов страны. В фокусе внимания находится не только собственное производство, но и сервисное сопровождение уже работающей техники. Это позволяет закрывать полный цикл потребностей клиента.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В агрогородке Мота Ливановского района состоялось открытие мини-футбольной площадки с искусственным покрытием. Создание объекта стало возможным при поддержке АБФФ и Банка развития. В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник управления спорта Брестского облисполкома Юрий Хомич, директор государственного футбольного клуба «Динамо Брест» Александр Невдах. Преображение агрогородка «Жемчужный» и деревни «Новая мышка» областным дожинкам коснулось не только дорог и общественных пространств. Отремонтированные дома выдержаны в единой цветовой гамме. При этом преобразились не только многоквартирные дома, но и частный сектор. На фасадах трех домов «Жемчужного» появились изображения женщины и мужчины в национальных костюмах, мальчика и девочки. Их автор – художник-муралист из Пинска Андрей Руско. Областные дожинки состоятся в Барановичском районе уже в субботу. С 10 часов начнут работу подворья районов Брестской области «Наш край, наш гонор», города мастеров «Рамесны Куферок», выставочных площадок предприятий и торговых организаций области, выставки сельскохозяйственной техники. В 11:20 начнется турнир по футболу на обновленном стадионе. Через час конкурс-шоу с участием праздничной колонны делегации районов Брестской области. Торжественная церемония открытия ярмарки «Дожинки» 2026 начнется в 14 часов. Затем в программе праздничный концерт с участием лучших коллективов и исполнителей любительского творчества. В вечернем концерте выступят Тео и Ольга Рыжикова, Марта Серебрякова и ансамбль «Губернии» из Пензы. В 22 часа праздничная дискотека, завершатся дожинки фейерверком. В Бресте сегодня пройдет международная научная конференция «Православие в исторических судьбах славянских народов». Такие конференции проводятся с 2022 года совместно с региональными епархиями и ведущими государственными вузами страны. В нынешнем году форум посвящен 430-летию Православного Брестского церковного собора. События 1596 года стали поворотным моментом в защите православной веры и самобытности на белорусских землях. Ведущие отечественные и зарубежные историки, богословы, религиозные и общественные деятели соберутся для глубокого научного переосмысления событий конца XVI века и их влияния на дальнейший ход истории. Заседания и дискуссии пройдут на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеер «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: 9:09, друзья мои, часы показывают здесь, в студии. Это мы, команда утреннего шоу, и всем вам мы дарим сегодня заряд бодрости, классного настроения. И хотим вам сказать огромное спасибо, люди, за обратную связь. Ну что, город-то оживает, Брестская область тоже оживает, да, в виде пробок, которые на дорогах. Я на самом деле очень соскучилась по этому жизненному ажиотажу. По пробкам, когда я вижу людей, которые вот, собственно, знаешь ли, несонными глазами уже что-то вынашивают себе, какие-то рабочие планы в своей голове, стоя на остановке. Дети, которые тянут эти тяжеленные рюкзаки. Друзья мои, когда мы перейдем уже вот учебник в планшете, чтобы не нагружать спины наших детей. Но, с другой стороны, слушай, это тоже крутая форма, возможность договориться с соседом по парте. Ты приносишь математику, я приношу литературу. То есть никто ж не заставляет прям два учебника иметь на ученическом столе.
2: Нужен подход, да?
1: Ну, то есть у каждого учителя вместе с тем свой какой-то подход к этому делу, но тем не менее, то есть эта способность договориться с тем, возможно, кто тебе не совсем симпатичен, но классный руководитель посадил тебя, да, за парту с этим учеником, а вот для того, чтобы не тащить этот мешок с учебниками, друзья мои, нужно договариваться. И ты знаешь, вот в этом возрасте, бальзаковском почти, ты вспоминаешь с какой-то невероятно крутой вот этой вот какой-то, знаешь ли, милостью о том, как мы это делали в своем детстве. Не было гаджетов, были только разговоры, взгляды, смех, когда мы рюкзаки друг другу несли, когда они были тяжеленные, невероятные, потому как там сверх учебников еще физкультура была. Мы же не хотели носить пакеты, понимаете? Это было круто, круто.
2: Ой, слушай, это вот какая-то честная прописная истина от Юли Майской. Я вот понимаю, о чем она говорит. Вот раньше была какая-то такая вот ученическая этика между вами, между молодыми учениками, которые действительно находили общий язык. А потому что, не потому что кто-то либо не нравился, или вы не могли это сделать, потому что это была, знаете, такая вот жизненная необходимость. И про пробки, и про людей. Здесь я вот все склоняюсь к мнению, что все человеческое нам не чуждо, а не нужно. Понятно, что кто-то против пробок, хочет освободить вот эту вот дорожную полосу, чтобы благополучно доехать к своей работе, но как правило, ну это жизнь, друзья мои, поэтому приходится понимать абсолютно все ее изнанки.
1: Это правда, да? Ты знаешь, вот я сегодня начала говорить про педагогов, которые пришли в школу для того, чтобы учить наших детей, учить предметы, учить договариваться, учить уважению, учить дружить. Вообще наши педагоги, знаешь ли, не только обучают детей, они так или иначе своим примером еще и занимаются воспитанием наших детей, за что вам низкий поклон, дорогие педагоги. Так вот, кто-то, знаешь ли, учительница бальзаковского возраста скажет: отложите, пожалуйста, свои телефоны, научитесь договариваться между собой. Не в переписке, пожалуйста, ок, пж, плиз и так далее, а вот глаза в глаза. Друзья мои, сегодня, 3 сентября, отмечается, знаете, какой день? Праздник бальзаковского возраста. Романенко, ты себя относишь к этому возрасту?
2: К бальзаковскому возрасту? Слушай, а ты мне скажи, с какой цифры это начинается, и я тебе скажу, отношусь ли или нет.
1: Вообще, спасибо Анарету Бальзаку, да, его 30-летней женщине. Благодаря писателю у нас есть действительно изящный такой повод отметить возраст, в котором на смену юношеской суете вот приходит опыт, вкус Романенко, борода, в твоем случае, да, умение не тратить нервы по пустякам. Ну, к этому нужно еще подойти, конечно. Раньше вообще выражение звучало почти как диагноз. Сегодня, мне кажется, скорее как комплимент вот эта вот история.
2: Слушай, я тебе больше скажу. Сейчас это не бальзаковский возраст, а бальзамовский возраст, друзья мои. Да, особенно 30+, когда первый рабочий день после длительного отпуска можно позволить себе соответствовать полностью бальзаму. Какому? Какому хотите? Хотите рижскому? Хотите...
1: Слушай, абсолютно. Вот зачем ты сказал это слово? Бальзам.
2: Бальзам? Как бальзам на душу.
1: Романенко, бальзам на душу — это вишневая настойка, понимаешь? Это вот смородиновая настойка. Вот сейчас, мне кажется, такой период, когда люди действительно делают все это важное, полезное дело.
2: А мне кажется, ты спалилась, Юль. Знаешь почему? Потому что срывала собственноручно ту самую вишню, закатывала в банку, делала по дедушкиному рецепту настойку.
1: Вот нет. Но пробовала. Ой, как же это вкусно, слушайте, вкусно, друзья мои. Вкусно. Если вы в отпускном режиме, ягоды так или иначе уже прошли, все они в настойке, в вареньях, в банке и так далее. Но сейчас огромное количество яблок, правда? Поэтому шарлотки, варенье яблочное и все что угодно.
2: Ой, а мы закрутили соки. Много.
1: Вот, соки. Яблок нынче в Беларуси огромное количество, друзья мои, поэтому их можно на завтрак, на обед, на ужин. Потом скажите, что у вас железа мало.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Всем привет-привет, друзья мои. Ну что, это команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Если вы не с нами, на деле может быть у вас по-другому. А если хотите, чтобы утро, каждый будний день было самым добрым, мы покажем, как это может быть на деле. 9.20 студийные показывают. Друзья мои, сегодня много разговоров у нас про школу, и почему-то я их завожу, а я знаю почему. Потому что я была 1 числа на двух линейках, и это был какой-то совершенно непонятный для меня день.
1: Ой, это интересно, поподробнее, пожалуйста.
0: Не хочу. Как ты знаешь, не очень хочется. Это знаешь, вот эта история, как у тебя отпуск-то прошел, да? Ты закупал тетради, ручки, карандаши, тетради на печатной основе, потом еще учителя сбросили что-то докупать, карты географические, ты все это делал, потом после 1 сентября еще памятку получил, как, что, чего и куда. И ты думаешь, боже мой, какой отпуск? Поэтому, ребят, ничего у меня про него не спрашивайте. А вообще, слушайте, люди, если вы еще не слышали, расскажу. А вы знали, что у нас в Беларуси в школах появился список запрещенных причесок? Mm-hmm. Да, вот на примере Барановичская средняя школа номер 1 на самом деле опубликовала в своем инстаграм требования к внешнему виду учеников. И в частности в них указаны ограничения на прически, цвет волос, макияж, аксессуары. Девчонки, вы меня поймете, да? Публикация вызвала активное обсуждение в социальных сетях и на самом-то деле позже была удалена. Но, вы знаете, публикации было свойственно вот чего. Значит, предусмотрены для девчонок отдельные требования, а они же старшеклассницы хотят выглядеть сейчас вау-вау с иголочки, ты понимаешь. Так вот, волосы должны быть чистыми, аккуратными. Длина, в общем-то, если имеется, предлагается собрать хвост, либо вот эту славянскую красивую косу. А еще говорится о запретах крупных сережек, да, и других броских украшениях, макияж, маникюр, вот это гель-лак покрытие, длинные ногти. У старшеклассниц вообще ровным счетом нет. Ты знаешь, ко мне моя семиклашка, дочка, подошла вот еще в период летних каникул, говорит, мам, я ногти хотела нарастить. Я говорю, до свидания, мой любимый город. Не получилось у нее со мной договориться.
1: Не получилось. Да. Ну, общий язык всегда можно найти. Это я точно знаю, друзья мои. Но вот по рассказам Юли я все-таки больше склонен, знаете, идти от обратного. Как будто бы мы взяли и наткнулись на те самые вредные советы Григория Остера, в котором все предельно написано. Как выглядеть, почему нужно быть опрятным и аккуратным, и при этом вспоминая, да, всем известно, ну, давайте так, нам известно о поколении бумеров и миллениалов, мой дадыра. Ну, а что касается прическа, наверное, общего вида, знаете, как говорят учителя, о ваших интересах и хобби потом, если вы вам нравится слушать, значит, рок, если вы относите себя к какой-то молодежной субкультуре, то, пожалуйста, вне рабочее и школьное время.
0: Слушай, ну, ты знаешь, мне кажется, что возвращаются 70-е, когда вот волосы стали отращивать.
1: Я тоже это заметил.
0: Да, правда, и сейчас, а вместе с тем в школах, мол, запрет. Ну, куда ты носишь? На глаза падает, зрение ухудшается. То есть это исключительно с позиции заботы о здоровье наших детей. И я в этом тоже все понимаю. Поэтому скоро пойдут у мальчишек вот эти вот косички, хохолки вот эти вот сверху в виде резиночки. Ребят.
1: С дредами кто-то придет в школу.
0: Слушай, ну было лето, можно было отходить, отгулять, вот да. Ну, а когда в школу пришел, внешний вид, будь добр, соблюдай. Но здесь же от родителей еще очень много зависит. От нас. Вот это учитель, педагог, либо ребенок несет домой в школу училка. Что? Как ты ж сказал? Мои дети четко знают. Один мой взгляд и все. И ни в коем случае так вообще изъясняться нельзя. Вообще, судя по всему, пользователи Threads возмутил именно сам формат памятки вот в Барановичской средней школе. И многие действительно заметили в комментариях, что вот как у альпаки вот эта вот, да, прическа сейчас, вот эти кудри-кудри. Очень модно. Очень модно, но, опять-таки, запрещается. Вот. А у подростков это действительно фавор сейчас, да? В прическах. Ну, друзья мои, я вам хочу сказать, что важно, что на голове сейчас для подростков, у них такой нежный пубертатный возраст, но нам, родителям, очень важно доказать на деле, показывая на своих примерах, что то, что в голове, гораздо важнее.
1: А я могу сказать следующее. Есть у нас парочку исполнителей, которые подчеркивают, что данный вот внешний вид, он все-таки, знаешь, более характерен для летнего периода. А кто именно? Джонни и Федук с композицией «Лето». Слушаем.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Баи. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наша музыка.

0: Романенко, скажи мне, этим летом было ли тебе жарко? Было ли тебе прохладно? Было ли тебе хорошо? И так можно сказать привкусы. Девица моя красавица.
1: Бесконечно все было. Юлия Майская, я тебе так скажу, и жарко, и холодно, и прохладно, и дожди, и даже холодно. Слушай, наверное, вот весь спектр погодных эмоций испытал на себе 100%.
0: Я вот, знаешь, подумала, как круто быть Юлией Майской, потому что независимо от того, какое название месяца, какая температура за окном, на душе лично у меня, правда, всегда май. Слушай, классная песня, правда? Ой, ты не поверишь, я, будучи, в общем-то, студенткой университета одного, пела ее на сцене и пела эту песню, а мне за нее хорошие оценки ставили, хотя это не профильный был, конечно же, предмет, но тем не менее. Слушайте, друзья мои, во-первых, хочу вам сказать огромное всем спасибо за приветствие. Я читаю ваши сообщения здесь у нас на студийном вайбере. Лариса, Жень Домарев, все вы, спасибо огромное. Сергей Автокомплекс Брест тоже подключился. Безусловно, рада быть здесь в эфире и очень рада, что вы слышите, слушаете и чувствуете. Я не просто так спросила у тебя про погоду, как ты пережил это жаркое лето. Была ли у тебя жаркая жизнь этим летом? Романенко, потом за эфиром расскажешь. Исторический рекорд и дефицит осадков. Белгидромет огласил климатическую характеристику августа. Люди, август в Беларуси побил абсолютный рекорд жары за 140 лет медианаблюдений. Представляете? Самая теплая была первая декада, со средней в декаде температура воздуха на 2 градуса выше климатической нормы. Так что, если кто-то вам будет рассказывать, слушай, мне бы, какое жаркое лето, верьте ему на слово.
1: Слушай, ты знаешь, что есть человек, которому все нипочем. Мне кажется, вот все вот эти вот климатические изменения ему идут на руку и на самый лучший клев. Да. И об этом похвастался вместе с нами в нашем, значит, студийном вайбере Евгений Домарев. Доброе утро, Юлия, Влад, добрейшего вам утра, отличного настроения и приятного дня. Вот тут по работе довелось, кстати, побывать в сибирском городе Красноярск. Очень интересная и насыщенная выдалась поездка. Впечатлился Енисеем с его разнообразной рыбой. Даже самому довелось половить. Я побывал в горах, и тайге очень впечатляет. Но вот есть одно «но» — плюс 4 часа. То есть как бы на общем фоне по времени тяжело воспринимается организмом. Надо привыкать. Вот
0: Жень,
1: так.
0: Но судя по тому, какой вы красивый, Евгений, на красивом фоне, а вам вообще эти переменные часы к лицу-то, я вам скажу.
1: Красиво все.
0: Абсолютно. И гармонично все это самое главное. Спасибо за фото, спасибо за то, что вот, знаете ли, заразили как-то нас красивой природой. Правда, я хочу в лето. По поводу рыбы. Романенко, ну-ка скажи мне, чего ты такого необычного сделал этим летом? Не обязательно фееричного, какого-то прям необычного, но в большом контексте понимания для каждого. А для себя?
1: Для себя
0: чего необычного?
1: Значит, смотри, не сходил на рыбалку, не встал с рассветом, значит, не попробовал первый свежевыжатый сок. Слушай, я вот все наоборот делал, Майский, вот честно тебе скажу. Знаешь, вот когда для привычного человека, если лето это равно отпуск и равно какие-то маленькие изменения в жизни, то у меня все, знаешь, вот это обратно идет. Побольше посплю, побольше...
0: Романенко,
1: вот
0: это... так это же наша история, вот это, мы же с тобой утренники и все время мечтаем о том, чтобы, понимаешь, дольше поспать, чтобы выспаться. То есть, если мы с тобой, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», выспались во время отпуска, можно сказать, что отпуск так или иначе удался. Слушай, а я тебе хочу сказать, если ты не был на рыбалке, я была на рыбалке, и я поняла, что я терпеть не могу рыбу. А я поняла, что, оказывается, рыба может издеваться над рыбаком. Я была рыбаком, рвала леску, издевалась, когда клевала, а потом срывала, значит, этот крючок, потом плескалась где-то там в камышах.
1: Я думала, потом вы поменялись местами.
0: Слушай, Романенко, я хотела, но договориться с этой рыбехой было очень-очень сложно. Там такой был большой красивый амур. Ох, какое у него вкусное мясо. Ну, не удалось.
1: Вот русалка Юлия Майская и, знаешь, незадачливый рыбак Влад Романенко все-таки, наверное, сделают такой вот небольшой аккорд в сторону следующей композиции, поэтому оставайтесь с нами. Но обязательно скоро расскажем что-то интересное.
2: Не падают звезды, не гаснут свечи, ведь если не тебя, то мне за

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: 9:51. Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». А вы слушаете, либо делаете вид, что слушаете, либо мы звучим у вас белым шумом, либо вы наоборот, когда мы появляемся в эфире, делаете громче. В общем, мне кажется, что может быть огромное количество вариантов. Самое главное, друзья мои, чтобы мы вместе в тандеме, делая это утро самым добрым, двигались в правильном направлении. А какое направление правильное? Конечно же, там, где хорошо, там, где тебя ждут, и там, где ты можешь оставаться самим собой. Но если вам повезло, и вы работаете в таких коллективах, значит, вы счастливый человек. Если нет, и вы молодой специалист, и только, знаете ли, присматриваетесь, кто-то из старших коллег вам втирается в доверие, а может быть, вы кому-то. Это тоже определенный этап этой жизни и опыт в том числе. Друзья мои, но, знаете ли, мне кажется, что оставаться самим собой, честным самим собой, можно только в первые пару минут после пробуждения. Это когда звонит будильник, и ты такой еще не успел собраться, не успел, знаешь, где моя ну, вот эта рабочая сторона, чтобы сделать
1: где
0: селфи?
1: Мое все?
0: Да, где я сам тот, который? Вы знаете, мы много раз об этом поговорим еще, наверное, и говорили в том числе, ну и в следующем часе нашем мы предлагаем вам тоже пообщаться на очень интересную тему, жизненную, актуальную, которая будет всегда абсолютно востребована. Друзья мои, что вы делаете в первую минуту после звонка будильника?
1: Тема, кстати, очень актуальная, очень интересная, ну, жизненная. А часть жизни — это мы, люди, простые люди, люди обычные, люди, стремящиеся к какому-то заработку, статусу на работе, в социуме, в жизни, да неважно. В общем-то, и вы, наши уважаемые радиослушатели, являете ту большую часть нашей жизни, которая обязательно зайдет к нам на официальную страницу Радио Бреста ВКонтакте, проголосует, либо же пообщаемся за эфиром и во время эфира через наш студийный вайбер, напомню, номер +375 код 33 39 00 11.
0: Вообще, почему возникла потребность обсудить эту тему немножко с другого ракурса? Потому что что делает человек в первую минуту после звонка будильника летом? Радуется солнцу, рассвету, вообще о том, что лето впереди, еще вон какое количество времени. А что делает человек после пробуждения, после звонка будильника в первые минуты осенью? Друзья мои, это другой поворот.
1: Ой,
0: вообще
1: совершенно другой поворот. Поэтому есть чем сравнивать свои ощущения. Летние, осенние, даже первые, ну, сколько, три, да, официальных дня осенних, сентябрьские. Может быть, кто-то из вас сегодня действительно не поленился и поставил вместо будильника композицию Михаила Шафутинского «3 сентября». И просыпаться под эту песню — это уже, знаете, вот половинчатый залог успеха дня сегодняшнего. Так что, если есть среди вас такие люди, отзовитесь.
0: В общем, друзья мои, радио нижняя подчеркивает Брест. Мы в Инстаграм. Скоро опрос появится и там. Обязательно во ВКонтакт заходите. Мы бережно, друзья мои, храним для вас там верность, наши уважаемые подписчики. Делитесь сердечками, друзья мои, хорошим настроением и, конечно же, обязательно своим мнением. В следующем часе обязательно услышимся, пообсуждаем эту тему.
2: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 1 октября изменяются правила регистрации в электронной очереди на границе, сообщили Белтавру Белтаможсервис. Вступает в силу изменения в публичную оферту при оказании услуг по регистрации в системе электронной очереди и порядок регистрации в СЭО. Нововведения касаются физических лиц, заказчиков услуги. Главное изменение – ограничение срока действия договора. Теперь он будет составлять 30 календарных дней с даты внесения платежа, рассказали на предприятии. Брестский государственный университет имени Пушкина посредством интерактивных мастер-классов и научно-популярной лекции в очередной раз докажет, что наука может быть увлекательной. 5-6 сентября в Минске пройдет фестиваль науки. Фестиваль стал площадкой, на которой мы делимся достижениями и вносим свой вклад в формирование научного мировоззрения у людей разного социального статуса и возраста, пояснила председатель Совета молодых ученых вуза Анна Маевская. Брестский государственный технический университет на фестивале науки представит программно-аппаратный комплекс по автоматизации изготовления жгутов автотракторного электрооборудования, декоративные элементы освещения из фибробетона и программно-аппаратный комплекс с набором плагинов для проектирования технических решений при организации промышленной маркировки товаров.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Пинске по требованию межрайонного прокурора взыскана просроченная внешняя дебиторская задолженность на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом Белта сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области. Пинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение государственной организации, расположенной на территории Пинска, законодательства о внешнеэкономической деятельности. Основанием стал рост просроченной внешней дебиторской задолженности с начала года на 86%. Внешнеторговый договор с иностранным субъектом хозяйствования был заключен на условиях отсрочки оплаты. При изучении соблюдения контрагентом порядка внесения оплаты по договору установлено, что уже первый платеж был произведен с нарушением срока, предусмотренного договором, что осталось без внимания руководства предприятия. И последнее. Вслед за женскими командами первые матчи провели участники мужского чемпионата Беларуси по гандболу. Действующий чемпион страны Мешков Брест принимал на своей арене Масоршу и оказался сильнее 38-31. Обладатель серебра Минский СКА у себя дома с трудом переиграл Минский областной гандбольный клуб 33-30. В субботу на площадке Брестского спорткомплекса «Виктория» за суперкубок поспорят Мешков Брест и столичный СКА. В прошлом сезоне брещане стали чемпионами, а они выиграли Кубок Беларуси. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23. В Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Всем привет, привет, дорогие друзья! Это мы здесь абсолютно не раздраженные, а влюбленные в эту жизнь, потому что лето в нашей утренней душе продолжается, несмотря на то, что мы календарь перевернули, увидели эту циферку 3 и поняли, что на старт, внимание, марш пошел. Все, друзья мои, или вот это обратный счет 3, 2, 1. Мы влетаем в этот интерактивный час для того, чтобы с вами обсудить актуальную, абсолютно избитую, но всегда важную тему. Потому что как ты начнешь утро, так день у тебя, собственно, и сложится. Сегодня, друзья, интересуемся темой, не раз поднимали, но в разных контекстах. А сегодня хочется у вас спросить, да, а что вы делаете в первую минуту после звонка будильника? Может быть, с приходом осени что-то доизменилось?
2: Да, что-то привычное, обычное, ну и совсем простое, которое понятно нашему белорусскому человеку. Зачем лезть куда-то, знаете, вот в эти самые дебри и изобретать велосипед заново. Понятное дело, что получится он не пойми каким, с 5 колесами, с 2 рулями. Ну, знаете, даже и в такой ситуации хорошо, если этими рулями управляете вы, наши дорогие радиослушатели, поэтому пойдем от простого.
1: Слушай, я, знаешь, да. Вот больше всего на свете боюсь получить сообщение от кого-то из наших радиослушателей. Вариант такой-то мы не набросали. В ВК официальная страница у нас. Есть, заходите, постопрос мы уже разместили. Например, первым делом спрашиваю у чата GPT, что мне делать, да? Чат GPT, что делать ранним утром после звонка будильника? Ты представляешь, а ведь люди так или иначе уже склонны к этому. То сейчас спрошу у чата GPT, что делать сразу после звонка будильника. Это же дикость дикая. Но это так жизненно в 21 веке, друзья мои. И вообще, на самом деле, каждому из нас, жителю этой планеты, который себя окружил гаджетами разного рода, надо быть осторожными. Почему? Да потому что ученые выяснили, что частое общение человека с искусственным интеллектом делает нас похожими на робота. Поэтому многие сегодня ответят, что вы делаете после звонка будильника сразу. В первую минуту скажут, я как робот иду чистить зубы, заправлять кровать.
2: Это похоже на правду, друзья. Слушайте, хочется добавить немножечко жизни. Немножечко жизни в ваши варианты и ответы, которые вы обязательно предложите нам. Может быть, ниже под постом опроса, может быть, в нашем студии. На Вайбере, но мы таким образом выведем вас, ну, во-первых, на чистую воду, а во-вторых, на общение.
1: Я так боялась, что ты это скажешь.
2: На общение, понимаешь, Юль? Не хватает. Почему? Потому что да вот человеческие голоса и составляют эту вот картину нашего утра с понедельника по пятницу. Так что, дорогие, не проходите мимо, голосуйте и активно участвуйте в постопросе.
1: Ну, мы, знаешь, что не обозначили варианты ответов. Друзья мои, да, заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Обсуждаем сегодня тему, что вы делаете в первую минуту после звонка будильника. И варианты ответов тоже вам предлагаем.
2: Да, вот, кстати, к вариантам ответа мне бы хотелось вернуться.
1: Я поняла.
2: Понимаешь, да? Романенко, телефон соцсети не работает, не заваливается.
1: Я верну тебя в эту жизнь, Романенко.
2: Пожалуйста.
1: Итак, первый вариант ответа. Глажу кота. Очень жизненно, правда? Тот, который разбудил раньше будильника.
2: Да.
1: Далее, второй вариант ответа. Смотрю в соцсети. О, да. Далее, третий вариант ответа. Делаю приятно. Потягушки. Вот это потягушки, потягушки от ушей до макушки, да? Либо, может быть, вы в первую минуту после звонка будильника бежите завтракать. Есть такой вариант ответа. Бегу завтракать. Но семья большая. Не успел яичницу скушать. Все, не хватило.
2: Слушайте, большие семьи, да, тоже переходите, голосуйте, потому что все предложенные варианты, они бесконечно экстренно, мега жизненные, да, без вот этих вот чистки зубов, значит, принятия ванны, туалета и так далее и тому подобное. Первые минуты, я даже сказал, первые секунды после пробуждения. Заходите, голосуйте, и, как правило, в конце мы обязательно подведем итоги.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Да, друзья мои, all dreams – это мечты, мечты, когда звонит будильник, и после, собственно, будильника ты можешь продолжить спать. И за это тебе абсолютно ничегошеньки не будет. Это, знаешь, вот эта история «Поиздевайся сам над собой». Когда у тебя отпуск, звонит будильник в 4:30 утра, ты его отключаешь, а сейчас я буду спать. Ой, друзья мои, ну у каждого свои, конечно же, фантазии на этот счет, но то, что с самого детства мы мало кто любит звонок будильника, когда мы досматриваем самые классные, самые интересные, теплые, самые невероятно реальные сны, кажется, нам подсознание. Сегодня мы решили поинтересоваться, а что вы делаете первую минуту после звонка будильника? Рассказывайте, делитесь, друзья мои. Может быть, есть какой-то лайфхак, и кто-то, послушав ваши сообщения в виде нашего исполнения, обязательно для себя возьмет ваш вариант ответа на заметку. Но варианты ответа мы в том числе набросали, задавая вам вопрос. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, наш Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Итак, варианты ответа. Первый – глажу кота. Второй – смотрю соцсети. Это после звонка будильника в первую минутку. Далее делаю вот эти приятные потягушки, бегу завтракать. Удивительный вариант ответа прислала нам Ольга. Она пишет: «Доброе утро! Хочу поделиться приятным лайфхаком. Что я делаю в первую минуту после звонка будильника, спрашиваете? Хочу спать!» Вот и все.
2: Зато честно, друзья мои, вот если вы думали, что мы проигнорируем исследования умных людей в белых халатах, то не тут-то было. Оказывается, поспать вот это вот еще чуть-чуть, да, после звонка будильника может быть полезно для сообразительности. Ну, шведские ученые, которым, видимо, тоже нечем заниматься, они, наверное, то и дело, половина спит, другая половина исследует спящих, пришли к следующему выводу, что длительный подъем может быть особенно полезен для людей с поздним хронотипом. Короче, проще говоря, именно совам и для тех, кто страдает утренней сонливостью. То есть им он помогает существенно не нарушая сон, уменьшить вот это вот расстояние, значит, нашей работоспособности, когда вот ты только-только проснулся, открыл один глаз, пытаешься понять, где ты, в каком месте, кто тебя окружает, и ты ли это сам вообще. То есть полезно и точка.
1: Слушай, да. Это вот эта вот история, как-то, вы знаете, ты на самом деле, я проснулся, говорит человек, который опоздал на работу своему начальству, я проснулся, но глаза-то мои не открывались. Я пытался с ними договориться, но они-то не открывались. Я даже закрытыми глазами будильник свой устал, телефон, чтобы отключить. А он нет. Да. Люди, ну давайте будем честны. Большинство людей после звонка будильника, правда, не встают сразу. Мы начинаем рукой, вот, собственно, искать свой телефон для того, чтобы будильник отключить. Но вот в продолжении темы, о которой ты сказал, оказывается, около 70% людей регулярно откладывают будильники. Люди мои дорогие, и заводят сразу несколько будильников с интервалом в несколько минут. И действительно, исследования-то сомнологов доказали, что 30 минут такой утренней дремоты, когда ты переставляешь будильник на еще 5 минут, да, не вредят мозгу, а наоборот помогают быстрее включиться в работу. Так что делаем правильные выводы.

0: Погода.
1: По информации пресс-облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.

0: lotto.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Команда утреннего шоу «Самое доброе утро», сказала я раз 15, друзья мои, потому что на протяжении 2,5 недель не говорила этих слов, друзья мои.
1: Это факт.
0: Юля Майская, Влад Романенко здесь, и сегодня, вы знаете, он просыпался обычно после будильника, а я по-особенному. Потому что, знаете ли, когда звонит будильник после продолжительного отпуска, он звонит как-то по-особенному. Он звонит гораздо громче. Ты делаешь совершенно не те привычные дела, которые обычно в период, знаете ли, тотальной работы, и все как-то по-другому, друзья мои. Ну, в общем-то, именно поэтому, коль лето перетекло в сентябрь и осень, незаметно, может быть, у вас что-то изменилось в жизни утренней, ранней, с визит тем, что звонит будильник, и у вас как-то осенью все по-другому. Решили мы сегодня выяснить. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, и голосуйте, пожалуйста. Мы ждем вас, вашего мнения, и высказывайтесь, кстати, у нас на нашем студийном вайбере. Итак, что вы делаете в первую минуту, дорогие люди, после звонка будильника? Варианты ответа тоже набросали.
1: Да, и варианты ответа следующие. Быть может, вы гладите кота с утра пораньше, смотрите соцсети, делаете приятные потягушки, либо бежите завтракать. Вот, кстати, ты знаешь, вариант по поводу игнорирования звонка будильника у нас его нету, и мы как бы добивались этого ответа от вас, наши дорогие радиослушатели. Вот многие пишут, что это может быть свидетельством того, что вы

0: невероятно раздражительный факт. Особенно, когда у соседей, например, за стенкой звонит-звонит, ты проснулся раз пять, а он еще по-прежнему спит. И вставать-то не тебе, а соседу твоему, а он почему-то спит. А почему же он раньше не лег спать, чтобы выспаться,
1: понимаешь? Людям с панельки большой привет, это точно.
0: Да, это точно. Прослушка там просто идеальная. Вот это вот, знаешь ли, картонные стены, как говорят в народе, они все равно делают людей ближе друг к другу. Когда ты знаешь привычки людей, когда ты знаешь, во сколько будильники у людей звонят и так далее. Да, всем тем, кто не просыпается по звуке будильников, но весь дом просыпается, вам большой привет. Это хорошо бы нам с вами не встретиться. Но я, кстати, заботясь о своих соседей, когда у меня звонит будильник, я тут же выключаю, чтобы, не дай бог, никого не разбудить. Вот есть такой момент. Слушай, Лариса сообщение написала. Лариса, дорогая, обнимаю вас 105 раз. Хорошая цифра, 105 раз. И спасибо вам за ваше участие в нашем посте-опросе и за ваше мнение.
2: Есть сообщение от Ларисы, конечно, с огромным удовольствием. Почитаем. Так, доброе утро всем.
0: Ну, давайте моя дочь студент. Романенко,
2: да,
0: вот это.
2: Отсюда. Моя дочь студент. Все, ага, вижу. Давай. Звонит будильник. Так, она переставляет еще. Значит, на 10 минут вперед. Вот, ну, действительно, какой-то кошмар. Встаем все, не она одна. Вот думаю, в общежитии, кстати, перестроиться. Объясняем, ну, не одна ведь. Домашние, значит, побузят. А там надо дружить, так или иначе. Это вот по вашему вопросу, что, значит, делаете, переставляя будильник дальше. Ну и спит, собственно говоря. Ну, я вам хочу сказать, Лариса, неплохой-то вариант, собственно, поспать подольше. Ну да, знаете, вот когда вы заселяетесь в общежитие, понятное дело, это нужно подружиться и узнать вот привычки и устои людей, с которыми вы вместе будете делить этот быт. Это очень важно.
0: Да, людям, таким как, вот, например, может быть, дочь Ларисы, замечательные девчонки, которые переставляют будильник и при этом просыпаются все, но не она, стоит сразу в общежитии у девчонок узнать. Девчонки, до которого будильника можно его переводить, а? Раз 7, раз 8, спасибо,
2: да,
0: дружим.
2: Да, 28, давайте будем брать
0: дружим,
2: больше
0: числа. Дружим, округляем до 10, это понимаешь, и живем. Вячеслав нам тоже пишет. Здравствуйте, Вячеслав, рада, что вы рады, на самом деле, приветствует меня в эфире, мне очень приятно. И Вячеслав пишет, встаю, не глядя на часы. Всем большой привет. Это у меня такая история. То есть будильник звонит там 4:30, ближе туда. Да, если что, вдруг к пяти, так. Это как зима, то ближе к пяти, а если лето, то пораньше. И ты знаешь, и вот эта вот история, когда внутренний есть будильник, когда ты встаешь, будильник не прозвенел, а ты уже все, глаза открыты. Вячеслав, это у нас с вами возраст, все нормально.
2: Слушайте, ну давайте я тоже присоединюсь к вашему возрасту, вот так вот, знаешь, ну, притесался Романенко, скажет, да нет, вот, приходится открывать глаза еще до будильника, но вот с какими эмоциями я это делаю, это, конечно, знаете, иногда страшно представить. Я вот просыпаюсь в понедельник, надежда на то, что сегодня пятница, и просто, знаете, вот игнорируя неделю вперед, думаю, а может все-таки вот завтра-то выходной? Не, Романенко, так не получится. Вперед и с песней работать. Заставляю себя, ну, собственно, что и делаю.
0: Женя Домарев, спасибо вам за ваше мнение. Мы в следующем выходе тоже обязательно его зачитаем. Ох, интересная тема. Посмотри, людей тронуло, да, вот это первая минута после звонка будильника. Что делаете? Общаемся на эту тему, и ваши сообщения ждем в комментарии под постом в ВК, официальная страница наша, Радио Брест. В Инстаграм заходите, голосуйте. Ну и 33-код 399-0011. Пишите, ждем.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Вот, мне кажется, проговорим эту тему сегодня, и завтра звонок будильника ранним утром покажется чуть более приятным, нежели сегодня, друзья мои. А знаете почему? Да потому что на эту тему, а, говорим с любовью, б, и завтра пятница, а на душе сегодня уже пятница в четверг, правда? Чего тут скрывать, друзья мои? Ну что, сегодня общаемся на тему, что вы делаете в первую минуту после звонка будильника с приходом этой осени? Меняется ли что-то в этом плане у вас? Пробуждение все-таки темнеет. Знаете ли, утром все, ноченька темна, и утро тоже. Раньше ты утром что, открываешь глаза ранним утром, а там уже светло, правда, птички поют. Сейчас поют, но не так. Поют соседи больше, те, которые с вечера не уснули. И это, знаете ли, мешает выспаться в некоторых случаях.
3: Ох, мешает, друзья, да. Кому-то это дается неспроста. Вот мы обещали вернуться к сообщению от Евгения. Вот, между прочим, у Жени такая вот другая проблема. Сначала просыпается, а потом уже ждет и выключает будильник. И вот самое обидное, говорит Евгений, что проснуться за час до будильника, вот тогда нахожу себе какое-то занятие до него. А вот в день рыбалки приятно рано проснуться. Ну, с рыбалкой-то понятно. А вот какое занятие вы находитесь, если проснулись до час за будильника? Вот мне даже, ты знаешь, в голову не приходят никакие такие вот моменты досуга. А
2: слушай,
3: что? Что
2: это вот может быть? В моем случае это готовка. Все, я иду блинчики делать, сырники делать. То есть 3 часа проснулся и пошел дальше кухарить. Вот это вся история. А самое приятное, когда твои домашние просыпаются и первое слово, которое они произносят, пахнет, а потом вкусно. Когда, да, вы спали в 3 часа ночи, а я уже проснулась и наготовила щи, борщи и сырников. Такой момент есть. Смотри, Саша Седов нам тоже прислал сообщение.
3: Да, Саш пишет: доброе утро, сбрасываю первый будильник и дальше сплю, жду второй и третий еще у меня есть. Ну, запасливый человек, Александр.
2: Саша Седов, я уверена, что очень дисциплинированный, поэтому за 2 часа до начала старта рабочего дня и вообще рабочего пробуждения настраивает будильник. Саша у нас водитель 6-го маршрута города Бреста. Проспать на линию нельзя, то есть надо выйти вовремя, правда? Маршрутки ходят по расписанию, люди на работы добираются тоже по расписанию, и подвести других нельзя. Поэтому Александр за 2 часа, значит, будильник прозвенел и 2 часа перекладывает. Может быть. Саш, если не так, то дайте знать. Слушайте, а в окончании, перед тем, как подведем итоги нашего поста опроса, я изучила статистику опросов людей из разных стран и делаю вот какой вывод. Первая мысль людей после звонка будильника, знаете какой? Конечно, проверить телефон. 60% опрошенных начинают листать смартфон прямо в постели, 40% из них проверяют соцсети, мессенджеры, 50% просто смотрят на точное время и календарь, мол, сколько время, какое число. Ну и 17% читают мировые новости или почту, только глаза открыли уже туда. И только 28% вообще людей встают с постели сразу же после того, как проснулись, друзья мои, вот дисциплинированные где. Но остальные 72% предпочитают полежать. Ты в каких процентах затерялся?
3: Ой, слушай, я затерялся, наверное, вот в тех самых последних процентах, именно полежать. Но я вот честно тебе признаюсь, и всем нашим радиослушателям, все вроде как высказались на тему, а чем занять себя после пробуждения, до пробуждения. Ну, у меня, ты знаешь, как происходит? Если это до пробуждения, то вот ситуация, когда работа плотно вошла и в кровь, и в тело, и вообще в сознание человека. У меня музыка играет майская. У меня в голове играет постоянно какая-то музыка. И это до будильника. А вот после будильника тоже играет музыка.
2: Слушай, но при этом ты не сошел с ума. Просто в твоей голове играет музыка.
3: Ну, а кто тебе сказал, что я не сошел с ума? Ну, знаете, сходить с ума по любимой работе, это, ой, это очень благое дело. Так что можно сказать, что да, отчасти сошел.
2: Ну и в окончании этого эфира перед постом опросом, ну-ка, 3 сентября, ну-ка.
3: Прям спеть?
2: Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Музыка нас связала и развязала. Романенко, итоги.
3: Итоги-то мы подводим, друзья мои. Ну вот что вы делаете в первую минуту после звонка будильника? Вот буквально 3 секунды я обновлю и подведу итоги. Есть. Итак, 67% проголосовали за вариант «делают приятные потягушки», и вот по 17% распределилось между, значит, поглаживанием кота и просмотром нашим соцсетей. Вот так.
2: И заметьте, никто не бежит завтракать с самого утра, потому что после 6 с вечера хорошо поужинали наши люди.
3: О, да, это правда.
2: Друзья, ну что, всем огромное спасибо за участие, за обратную связь, за то, что этим самым добрым утром были в нашей компании и делали это утро прекраснее, чем обычно. Здесь были мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», и мы с вами прощаемся. До завтра. Пока-пока.
1: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В нынешнем году Брещина первой среди областей завершила жатву и первой будет чествовать ее героев. Областной фестиваль-ярмарку тружеников села Дажинки 2026 примет в субботу агрогородок «Жемчужный» Барановичского района. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в интервью «Сельской газете» дал оценку работе отдельных районов и сельхозпредприятий. «В прошлом году мы изменили структуру посевов со смещением фокуса на озимые культуры. За счет долгого периода вегетации они в меньшей степени, чем яровые, попадают под засуху в самую критичную фазу. Урожайность именно озимых в последние годы в среднем на 5-10 центнеров с гектара выше, чем яровых. Это подтвердил и нынешний сезон. По зерновым и зернобобовым, без кукурузы, с учетом озимого рапса, мы практически достигли рекордного прошлогоднего вала в 1 700 000 тонн. Собрано 1 400 000 тонн зерна при урожайности 40,7 центнера с гектара, рассказал Петр Пархомчик.
2: Год белорусской женщины.
1: Уже 2 года Валерия Панько работает в открытом акционерном обществе «Племзавод Муховец». Профессионально лечит коров и телят. Валерия не только умело применяет на практике свои знания, но и вкладывает в работу душу. Девушка родилась в агрогородке Муховец Брестского района. Сюда вернулась на 5-летнюю отработку после окончания Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Возвращение в родные края помогло молодому специалисту быстрее адаптироваться. Спустя год получила благоустроенную служебную квартиру, в которой племзавод также помог сделать ремонт. Самой большой своей любовью с детства Валерия считает лошадей.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси обновили перечень пород собак, требующих особой ответственности. В обновленный перечень включили животных, которые отличаются особо крупными размерами или психофизиологическими особенностями поведения. Новый документ призван актуализировать список, утвержденный еще в 2001 году. Ранее в него входили 40 пород, среди которых немецкие и кавказские овчарки, бультерьер, доберман, каникорсы и ротвейлер. Владельцы собак из этого перечня обязаны пройти специальные курсы и получить соответствующее удостоверение в течение 3 месяцев после приобретения четвероногого друга. И последнее. Выходные в Костюковичах пройдет 33-й день белорусской письменности. Первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах рассказала, какие мероприятия ждут гостей праздника. 5 сентября состоится памятная встреча «Дорогами життя» Миколая Чаргинца с участием актрисы Марии Захаревич и композитора Эдуарда Ханка. 6 сентября на главной сцене вспомнят ушедших в этом году авторов Николая Чаргинца, Владимира Каризну и Олеся Козека. На празднике назовут имена лауреатов национальной литературной премии, а отличившимся авторам вручат медали за великий уклад в литературу. Состоятся также встречи с читателями. Писатели из всех областей страны проведут автограф-сессии и презентуют книжные новинки. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23. В Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской крепости проходит международная научная конференция, посвященная 430-летию Православного Брестского Церковного Собора. Возглавил конференцию и выступил с докладом архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, а приветственный адрес участникам направил председатель облисполкома Петр Пархомчик. Участие в конференции принимают представители Российской академии наук и богословы. Как сказала владыка Иоанн, конференция призвана наметить пути, которые сближают общество и православие, объективно порассуждать о событиях, произошедших 430 лет назад. В Брестской области в сентябре-ноябре наметили провести около 145 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщили Белта в Главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома. На осенних базарах в крупных городах и райцентрах покупателям предложат приобрести картофель, овощи и фрукты, ягоды, орехи, рыбу, мед, другие продовольственные и хозяйственные товары. Первые ярмарки сезона запланированы на 26 сентября. Пройдут они в Бресте, Ганцевичах, Иваново, Кобрине, Столине и Малорите. В областном центре торговли сельхозпродукцией будет организовано каждые выходные октября, а также 1, 7 и 8 ноября на 5 основных площадках. Парковки за ЦУМом у торгово-развлекательного центра Варшавский, на парковке у торгового центра Корона на Московской, на территории рынка Посебровской и на парковке у ТРЦ «Экватор».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Молодежь Брестского района организовала для детей спортивный праздник «Лето в каждом дворе», который прошел в агрогородке Клейники. Акция стала частью марафона «Добро Бел». На площадке средней школы имени Харитончика собрались около 30 детей. Организаторы подготовили программу подвижных игр. В конце встречи каждому ребенку подарили сладкий подарок. Первый секретарь Брестского райкома БРСМ Полина Зосимова уверена, что подобные встречи дают детям то, чего им иногда не хватает. Живое общение и внимание. Всего на Брещине в августе провели более 40 акций – от детских дворовых встреч и спортивных программ до трудовых инициатив на сельхозпредприятиях. Белтелеком объединил справочные номера в единую службу 109. Номера 153 и 190 закрылись. Теперь за одно обращение по номеру 109 абоненты могут получить информацию по одной из трех позиций. Справку о номере телефона одного физлица, узнать до двух номеров телефонов в пределах одной организации, получить справку о международных и междугородних телефонных кодах и тарифах, порядке набора, кодах мобильных операторов Республики Беларусь, разнице во времени с другими городами и странами. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23. В Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

часов 9 минут. Продолжаем заряжать вас на что? На хорошее настроение, на продолжение этого лета. Лето наше продолжается. Сегодня, по идее, должно быть уже 34 августа. Да, но вот дождик здесь немножечко, что называется, присыпал в центре. О погоде в вашем регионе, где вы находитесь. Может быть, у вас яркое солнце. Напишите нам на номер Viber 399-2011. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 вместе с вами на одной волне. Что за волна, вы меня спросите? Ну, если посмотреть на цифры вашего радиобрест-приемника, например, если вы в Бресте, там 100% должно быть 104,8. Если вы нас слушаете через интернет-трансляции, тогда именно там вверху написано radiobrestfm.by. Если вы используете мобильное приложение, тогда, скорее всего, до этого вы скачали приложение под названием... Каким? Радиоплеер Беларусь. Вот такой вот вопрос был для вас сейчас, да. Находясь дома, просто скажите: Алиса, включи Радио Брест, и мы будем где-то неподалеку. Я буду неподалеку на протяжении 3 часов, до 15.00 будем слушать музыку, узнавать новости, ну и в целом хорошо проводить эти 3 часа. Поэтому наслаждаемся каждой секундой, каждым мгновением и каждой музыкальной композицией. Мод далее.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

12:25 минут. Быстро пробежимся, поговорим о праздниках сегодняшнего дня. Что там в мире отмечают? Какой, возможно, день сегодня важный в жизни других каких-то персонажей известных? Сейчас об этом во всем и поговорим. Так, ну вот сразу событие, открылся первый в мире консервный завод. Ну, событие, знаете ли, такое, ко времени, я бы сказал, ну, потому что сейчас осенняя пора, и консервации какие-то, закатки, заготовочки какие-то, чтобы вкусно было зимой обязательно. День винограда сегодня также отмечается. Так, что еще есть? Ну, сегодня еще... Сегодня какой роскошный день, шуфутинов день. Я и забыл, ребята, об этом. Помните эту мелодию? Конечно, такое не забыть, если честно. Так, еще какие сегодня события? Сегодня день открытия новых дверей. Под эту музыку хочется говорить медленно, если честно. День кормления голубей. День сорвавшейся резьбы. Какие еще события сегодня? День небоскребов, день сырных гренок отмечается также в этот день. Именины сегодня у кого? У Васы, у Фадея, у Авраамия, у Павла, у Александра, у Рафаила, Корнилия, Игната и у Марфы. Я начинаю таять в этот момент. Давайте чуть энергии добавим сегодня. Я думаю, что вы эту музыкальную композицию слышали и не раз, и, безусловно, в этот день, возможно, даже уже пели ее. Михаил Захарович Шуфутинский однажды ее исполнил. Песня, кстати, Игоря Крутого в этот момент. Круто, очень классно, сделано на века, что называется. Сан-Марино, старейшее на сегодня государство Европы, было основано в 301 году. Прошел первый международный чемпионат по гандболу. Случилось это 3 сентября в 1924 году. Фердинанд Порше на свет появился также 3 сентября. Писатель Сергей Довлатов, а также режиссер Жан-Пьер Жене. Если в вашей жизни вы 3 сентября также отмечаете какую-то небольшую дату, возможно, в узком семейном кругу, скажите об этом, прокричите об этом на весь мир. Ну, потому что нас можно услышать абсолютно в любой точке планеты, находясь на нашем сайте radiobrestfm.by. Меня зовут Женя Филинович, сегодня вместе с вами до 15:00 на одной волне. Нюша далее в эфире.

0: Погода.
1: Так, никаких капель сверху вниз в рамках сегодняшнего дня. Давайте так, чтобы больше не было. Вот такое пожелание. Брест-Облгидромет сообщает. На Брещине облачная с прояснениями погода ожидается на протяжении этого дня. Местами только небольшие кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 19-21. В Пинске 21-23. До 24 градусов тепла сегодня в Бресте.
2: Реклама.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наша музыка.

0: Свимс на волнах Радио Брест в этот момент помог тебе немного настроиться на обеденный перерыв, который стартует уже буквально через 20 минут. Не пропусти это время, это законный перерыв в рабочих делах. Ну и, конечно же, перерыв на насыщение своего организма, чтобы плавно войти или вкатиться, уже выбирай сам, в продолжение этого дня. Вместе с вами сегодня до 15:00, слушаем музыку, узнаем хорошие новости и делимся только исключительно самым хорошим и лучшим, что у нас есть. Только с вами, со слушателями Радио Брест. Поэтому будьте рядом, вместе с нами в рамках следующего часа. Пишите свои приветы, поздравления, самые добрые слова, которые мы будем здесь озвучивать. И делать час обеденный еще чуть более насыщенным. Руслан Рехно далее в продолжении музыкального эфира для вашего настроения и хорошего продолжения этого дня.
1: Наши песни.

12:54. Продолжается эфир, и мы продолжаем вместе с вами смело шагать по этому дню. 3 сентября. Михаил Захарович Шуфутинский когда-то посвятил целую музыкальную композицию именно этой дате, перевернул все календари и зажег костры рябин. Ну, а мы вместе с вами просто смотрим на то, что из этого получилось. Получилась роскошная осень, погода тоже хорошая, подходящая под осеннее писание. А новости прочитаю вам, которые также напрямую связаны еще и с осенью. Ну, поскольку совсем недавно стартовал учебный год, 1 сентября отправили мы своих учеников в школы, в классы, за парты. И новость прилетела к нам из России. Оказывается, именно там компьютерная игра Dota может появиться в школах. И идея даже нашла поддержку в Госдуме. Киберспорт хотят сделать факультативом для развития детей. Президент Федерации киберспорта подтвердил, что отдельные уроки прорабатываются уже. Но, в общем, как мне кажется, уже, знаете ли, если мы каким-то образом вводим какие-то современные ограничения в жизни у наших детей, когда у них, например, перед тем, когда они заходят в школу, необходимо забрать мобильные телефоны, чтобы они не просиживали там свое время, да, ну и в целом, понимая то, что мы вместе с вами находимся уже в 21 веке, и там абсолютно все по-другому, начиная от коммуникации, заканчивая методами зарабатывания денег, ну, не так, по крайней мере, как у нас. Правильно, мне кажется, будет вводить также и какие-то новые вот такие вот специальности. Если это найдет поддержку, будет очень здорово посмотреть также и на опыт страны-соседки, и как это будет дальше развиваться, и каким образом это будет помогать детям. Ну, я еще знаю, что вот на базе Майнкрафта, например, тоже проводят какие-то обучения. Тоже очень классная идея сделать это факультативом, например, в школьной программе. Ну, как вы к этому относитесь, можете написать нам на номер Вайбера 399-2011. Ну, а мы будем вместе с вами продолжать. 12:57, очень много музыки в продолжении этого часа, ну и прыгнем с вами вместе в час следующий, наполненный вашими сообщениями. Час приветов и поздравлений с 13 до 14:00.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: 13 часов с новостями Ивановского района. Мария Демчук, здравствуйте. Во вторник во всех учреждениях образования страны стартовал учебный год. 1 сентября первый звонок прозвенел и в 22 школах Ивановщины. За школьные парты, по данным отдела по образованию райисполкома, сели 4336 мальчиков и девочек. Из них 1601 ребенок будет обучаться в сельской местности, 2735 в городе. Среди них 362 первоклассника, 426 учащихся 9 классов и 288 выпускников. Добрые традиции в торжественных школьных линейках приняли участие руководство района, депутаты, представители организаций, общественных объединений, силовых структур, священнослужители. Так, председатель Ивановского райисполкома Николай Бортник сердечно поздравил с Днем знаний учащихся, их родителей и педагогов второй городской школы. Важной частью торжественных линеек стало проведение единого урока на общую тему «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Первоклассники также получили в подарок книгу от президента Беларуси «Наша Родима» и наборы канцелярских принадлежностей от районного исполнительного комитета и спонсоров. На Брещине проведен конкурс «Лучшая школьная столовая 2026». Участие в мероприятии принял коллектив работников столовой Рудской средней школы, который по итогу награжден дипломом Главного управления по образованию облисполкома. Наш пищеблок оснащен современным оборудованием и техникой, что дает возможность обеспечивать учащихся не только качественным, сбалансированным, но и вкусным, полезным питанием, рассказала директор учреждения Светлана Будник. Коллектив Рудской столовой состоит из квалифицированных специалистов, которые вкладывают в любимое дело всю свою душу. В текущем учебном году горячим питанием в данном учреждении образования охвачено 119 школьников. Коллектив Ивановского района газоснабжения обеспечивает безаварийную работу газораспределительной системы района. Газ проложен к 28 населенным пунктам, газифицировано 16 068 квартир. В нынешнем году построено 1610 метров природного газа. Продолжается строительство газопровода в деревне Лясковичи. Ведется проектирование объекта в агрогородке Адрижин. В рамках госпрограммы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность на 2026-30 годы» в 2026-27 году планируется строительство подводящего газопровода к Завышье. С июля 2025 года выполняется реконструкция производственной базы Ивановского района газоснабжения по улице Карбышева в Иваново с выделением очередей строительства с целью улучшения условий труда рабочих и обслуживания населения. В коллективе 80 человек. Опытные специалисты передают знания молодежи. 28 августа в Брестской области стартовала акция «Добрый старт. Депутатский десант к 1 сентября». Депутаты Ивановского райсовета посетили дома семейного типа Надежды Лыковой и Татьяны Климович в Иваново. Председатели районного совета депутатов Григорий Сыса и депутаты поздравили детей с началом учебного года, а многодетных мам поблагодарили за нелегкий труд. В год белорусской женщины им вручили сертификаты на приобретение сушильных машин. В многодетных семьях это оборудование особенно востребовано. Гости пообщались с детьми о предстоящей учебе и деятельности депутатов, а также передали им большие торты от филиала КоАПРОМ.
0: Новости.
2: На берегу Днепровско-Бугского канала у гидроузла номер 3 «Рагодыш» прошел слет любителей водного туризма «Днепробугская эстафета». В соревнованиях участвовали 9 байдарочных команд, которым предстояло преодолеть около 15 километров до деревни Глинна и обратно. Победителями стали представители Брестской Грушевки. Второе место заняла команда Ивановского районного физкультурно-спортивного клуба, в которую вошли физкультурники и педагоги. Третье – у спасателей Ивановского РОЧС. Все участники получили памятные медали и сувениры. Помимо сплава для гостей организовали дартс, корнхолл, стрельбу и конкурс туристической песни. Жители и уроженцы агрогородка Снитово отметили сразу 3 события – День деревни, местные дожинки и Успение Пресвятой Богородицы. Торжество началось с благословения настоятеля Свято-Успенской церкви Алексия Цвикевича. Центральным событием стало чествование героев уборочной кампании. Первый дожиночный сноп и каравай вручили руководителю Снитово Агро Сергею Глинику, который поблагодарил коллектив за добросовестный труд. Награды передовикам жатвы вручили представители райсельхозпрода и райкома профсоюза. Союза. Среди комбайнеров победили Григорий Дашкун и Леонид Величко. Среди водителей – Юрий Король, Сергей Игнатчук и Игорь Барташ. Среди операторов зерносушильных комплексов – Степан Наумчик. Председатель Горбахского сельсовета Ирина Голуб поздравила сельчан и отметила, что в этом году в местную школу пойдут 12 первоклассников, а значит, у села есть будущее. Почетные грамоты вручили семейным парам, прожившим в браке более 50 лет. Традиционный праздник деревни прошел и в Достоево. Сельчан поздравили председатель Молодовского сельсовета Виктор Терлецкий и настоятель Свято-Троицкого храма Сергей Шелягович. Об истории агрогородка рассказала сотрудница местного музея Валентина Пуцикович. На мероприятии чествовали самую маленькую жительницу Эмилию Кухарчук, 94-летнего долгожителя Ивана Кухарчука и юбиляров. Благодарности объявили работникам детского сада, школы, торговли, медицины и сельского хозяйства. В Иваново ярко проводили лето концертом вокального ансамбля «Мелодия души» и танцевального клуба «Горячие сердца» при территориальном центре социального обслуживания населения. Мероприятие показало пенсионный возраст, время для творчества и новых открытий. «Мелодия души» объединяет 19 человек и работает с 2022 года под руководством серебряного волонтера Юрия Сивухи. Танцевальный клуб «Горячие сердца» создан в начале года, в нем 13 участников под началом Ларисы Самосюк. Идея танцевального коллектива родилась после предложения активиста Владимира Столпецкого, а куратор Ниани Ламазур помогла с костюмами. В музейном комплексе имени Наполеона Орды в Вороцевичах отпраздновали 529-летие деревни. Символом праздника стал аист. Со сцены звучали стихи о родном крае, а главными героями стали старожилы, среди которых есть 98-летняя жительница. Чествовали также юбиляров, многодетные семьи и супругов, отметивших золотую и серебряную свадьбу. Для гостей работали выставки, завершился праздник концертом артистов из Мотоля и пожеланиями мира каждому дому. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зуберфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды», а также другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зуберфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 217347, МТС 29-520-83-82.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: 12.13 студийных, время загадывать желание. Давайте сейчас подумаем о чем-нибудь хорошем, светлом, может быть, чем-нибудь теплом, либо наоборот прохладительном, при условии, что вам хочется какой-то дополнительной прохлады. Если хочется пообедать, обедайте, начинайте это делать в эту секундочку. Я вам просто напомнил о том, что время обеденного перерыва с 13 до 14.00. Ровно в это же время мы будем озвучивать сообщения, которые прилетают к нам сюда на номер Вайбера 3992011 и на номер СМС-портала 9900. В рамках этого часа все приветы будем озвучивать, все сообщения ваши, безусловно, будут долетать до адресатов. Самое главное — это точно указать, кому они адресованы, да, ну и я надеюсь, что этот человек будет ждать возле радио Брест-приемника сообщения в его адрес. Написать это сообщение, отправить просто, точно так же, как и просто добавить немного улыбки в жизни тех людей, которых вы там будете отмечать. Поверьте, как только они услышат, что сообщение адресовано именно им, 100% этот день станет лучше, они начнут улыбаться и, конечно же, ответят вам ровно такими же эмоциями. Мы здесь усиливаем градус эмоций, постоянно повышая его при помощи музыки и хорошего настроения. Поэтому оставайтесь вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Так, ваше сообщение, привет, теплые слова. Далее в эфире на волнах радио Брест. Свет пишет: сегодня день рождения у моего мужа. Ромочка, спасибо, что каждое утро возишь меня на работу, хотя сам в отпуске. Я очень тебя люблю и ценю, что ты все для нас делаешь. Поздравляю тебя с днем рождения. Верь в себя, так как мы верим в тебя, и у тебя обязательно все получится. Жена, дети, Илья и Анастасия. Так, что еще есть из ваших сообщений? Я хочу передать огромный привет бригаде номер один, дорогие коллеги. Всем хорошего настроения, хорошо отработать смену. Так, а еще хотим поздравить с днем рождения коллегу, прекрасную даму Светлану. Крепкого вам здоровья, благополучия, успеха в работе, исполнения всех заветных желаний. Бригаде номер один огромный привет отправляется. Так, здесь еще что еще есть из того, что мы должны будем прочитать. Поздравьте меня с днем рождения. Так, это было... Этот абонентский номер заканчивается на цифры 0207. Прилетело к нам на СМС-портал. Мы, к сожалению, не знаем ваше имя. Но вообще, с днем рождения поздравляем. Это важный праздник вашей жизни, день вашего рождения. И пускай как можно больше сообщений подобного плана прилетает сегодня именно к вам на этот номер телефона. Такс, 9900 – это номер СМС-портала, номер Вайбера 3992011. Работаем, не останавливаясь, и вместе с вами продолжаем этот обеденный перерыв, наполнять его музыкой и важной информацией. В плане важной информации уже в самое ближайшее время информация о погоде от Брест-Облгидромета на ближайшие сутки. Поэтому будьте рядом, чтобы не пропустить, и для того, чтобы потом уже поделиться этой информацией с коллегами, друзьями, всеми теми, кто будет не в курсе. Совсем скоро расскажем.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки. От Бреста был гидромет. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью от 13 до 15, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
6: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
7: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
8: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Слухай.

Мы желаем тебе только самого лучшего. Любви, которая окрыляет, работы, которая вдохновляет, и побольше моментов, от которых перехватывает дыхание. Еще раз с днем рождения от коллектива «Паяльщица» и «Лудильщица» завода радиодеталей. Передали огромный привет всему огромному коллективу. Добрый день. Очень хочу передать привет самому прекрасному человеку на нашей планете. Олег, родной, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Лишь рядом с тобой я поняла, что такое женское счастье. Но тут сразу продолжение, да, был бы милый рядом, ну а милого могут звать и Олег, и Сережа, и каким-либо другим мужским именем, но вот здесь, я уверен, каждая девушка выкрикнет имя любимого человека или проговорит его про себя в этот момент. Ну, знаете ли, где бы ни находились эти любимые люди, помните, что мы всегда можем сделать вас немного ближе посредством нашего часа приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Пишите свои сообщения, приветы и самые теплые слова, все будем озвучивать и ничего не пропустим.

очень много времени осталось для того, чтобы озвучить финальную порцию ваших сообщений. Виктория написала: «Добрый день. От всего коллектива хотим поздравить с днем рождения нашего любимого коллегу Сидорина Дмитрия. Дим, желаем тебе крепкого здоровья, счастья, успехов, отличного настроения и всех желаний исполнений». Ну, мы поздравляем, присоединяемся, кстати, также к вашим словам. Привет девчонкам и Вадиму из бухгалтерии, Баранович и Центр. Всем приятного аппетита, это было от Натальи. Вместе с вами сегодня продолжаем наш день. И вместе с вами сообщения, которые здесь прилетают сюда, озвучиваем. Так, значит, хотим поздравить мою одноклассницу Сильву. С днем рождения, дорогая Сильва. От души поздравляем тебя. Здоровья, счастья и успехов, благополучия, чтобы исполнилась твоя заветная мечта. И ты встретилась с кумиром с нашего раннего детства. Береги себя и будь счастлива. Это было от Дарьи. Слушайте, какое необычное имя Сильва. Я, если честно, даже не слышал никогда такого. Вот вам огромный привет. Любимому мужу Руслану огромный привет. Хорошей тебе смены, твоя любимая жена Даша. Подписалась Дарья также в сообщение в этот момент. Так, еще разочек все перепроверим, чтобы ничего не пропустить. Ни одно, чтобы сообщение не осталось непрочитанным. И можем смело продолжать сегодняшний день и музыкальный эфир. Музыкальный эфир продолжается. Музыка также продолжает литься из радиобрест-приемников. В любом месте можно присоединиться к нам. Ну и в целом, чтобы настроение улучшилось, сделать просто приемчик немножечко погромче. На протяжении следующего часа также будем рядом. Всем хорошего продолжения этого дня.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Глава государства во вступительном слове обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра подготовить доклад. Итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Президента также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий, вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах. Как организован этот процесс, чего, возможно, не хватает. Президент Беларуси во время доклада министра образования Андрея Иванца напомнил о задаче организовать качественное питание детей в школах. «Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена», – сказал глава государства. Александр Лукашенко также поручил усилить физподготовку в школах. «Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть улучшился, но не намного, сказал глава государства. Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Президенту было доложено о готовности учреждения образования к началу нового учебного года. Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть. Если кто-то чего-то не понимает, вовремя докладывай. В 2027 год не тащи эти проблемы. Их надо решить сейчас, поставил задачу президент. Андрей Иванец по этому поводу отметил, все губернаторы понимают эту задачу, очень ответственно относятся. Министр пояснил, что в этом году заканчивается реализация трехлетнего плана по модернизации школ. За эти 3 года более чем 300 школ капитально отремонтировали, сказал он.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: 30 лет назад Беларусь впервые в мировой истории сделала ставку на народные мнения в принятии решений, от которых зависит будущее страны. Так появилось Всебелорусское народное собрание. Сегодня делегаты первого созыва вспоминают свои эмоции и анализируют итоги. Делегат Всебелорусского народного собрания первого и четвертого созывов, член Совета Республики четвертого созыва, директор Брестского колледжа связи с 2003 по 2025 годы Михаил Куиш во Всебелорусском народном собрании принимал участие, находясь на должности заместителя председателя Брестского горисполкома, курировал социальные вопросы. По результатам ВНС мы вернулись удовлетворенными, потому что определилась перспектива и была какая-то приподнятость в настроении и в работе. Появилась ясность, как мы будем развиваться и какие задачи ставит перед нами руководство страны. Хотелось работать и что-то менять, рассказал Михаил Куиш. И последнее. Сегодня в Бресте 5 многодетных семей борются за право представить Брестскую область в финале 7-го республиканского конкурса «Семья года 2026». На районных турах за звание лучших соревновались 82 семьи. В полуфинал вышли семьи Свиридюка из Кобринского района, Куцаевых из Драгичинского, Касьяник из Малорицкого, Строка из Пружанского и Зайцевых из Каменецкого района. Сегодня у них 2 главных испытания – творческий проект «Семья. Формула счастья» и социальный проект, посвященный году белорусской женщины. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплееры Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: 13 часов был час назад, сейчас уже 14.13, 3 сентября на календаре. Мы вместе с вами поем песни, танцуем под шаде. Ну и, конечно же, узнаем много нового интересного, как, например, в выпуске новостей совсем скоро, которое случится на волнах Радио Брест. В середине часа обновленная информация о погоде от Брест Облгидромета и много хорошей музыки, которая вас не оставит в одиночестве на рабочих местах. Поэтому будьте вместе с нами, 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Но, находясь дома, а возможно даже на работе, если вы работаете в ультрасовременном коллективе, финансово благополучном, и можете позволить себе колонку, небольшую станцию «Алиса», скажите: «Алиса, включи «Радио Брест», громкость 10». И слушаем вместе с нами музыкальные композиции, которые здесь звучат. BTS уже совсем скоро, после небольшого блока рекламы.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

Так, ну что, продолжаем танцевать и вместе с вами двигаться в такт предложенной музыки. Вместе с вами, конечно же, продолжать путешествие при условии, что эти путешествия вы куда-то взяли, да и организовали. Ну а если путешествуете по работе, может быть, у вас какое-нибудь очень важное дело, очень важная командировка. Ну что же, тогда, безусловно, мы вам желаем приятного маршрута в компании приятных людей. И чтобы вот на точке вашего сбора, либо конечной точке вашего маршрута, вас ожидали тоже с распростертыми объятиями и были рады вашему приезду. Давайте будем добавлять только положительные эмоции, но не только в эфире Радио Брест, но и в вашей жизни. Просто напомню о том, что уже совсем скоро у нас день рождения. Ребята, как будете поздравлять нас? У вас есть какие-нибудь возможные идеи по этому поводу? Обязательно пишите нам, мы будем рады почитать и, конечно же, вместе с вами будем отмечать наш очередной день рождения 16 сентября. Ну а еще, конечно же, вас

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну что, лето, да, это, как известно, маленькая жизнь, и, безусловно, каждое это лето он, возможно, запомнил яркими фотографиями, всеразличными отдыхами, ну, либо какими-то встречами, а еще, возможно, каким-то определенным словом, поскольку было отобрано 40 слов претендентов на победу в 2026 году. Ну, среди этих слов, безусловно, есть какие-то молодежные понятия, такие как «6-7», например. И сейчас многие, возможно, даже закатили глубоко-глубоко в себя свои глаза, потому что просто уже устали от этого. Ну, а также среди слов лидеров является и слово «тревожность». В общем, мы попытаемся сделать так, чтобы вы поменьше тревожились. Это чистая правда. Ну, и поменьше вот этих вот раздражительных моментов было в вашей жизни. Будем пытаться сделать это при помощи музыки, при помощи хорошего настроения и только при помощи ваших активностей. Передаем приветы друг другу. Радуемся каким-то победам и, безусловно, верим в то, что все обязательно будет хорошо. 14 часов 55 минут. Я буду прощаться с вами. До завтрашнего хорошего дня. Ну, смотрите, информация-то какая, да? Пятница уже завтра, совсем скоро. 4 сентябрьский день. Ну, пускай он окажется ярким, хорошим, таким, какого мы заслуживаем, уже пройдя через всю рабочую неделю. Поэтому можно будет уже даже немного выдохнуть, возможно, даже немного отдохнуть. Ну или отправиться на картошку. Да, такое тоже может быть. Всех обнимаем крепко-крепко. Безусловно, продолжая эфир на волнах Радио Брест дальше. Вместе с нами музыкальный час вам будет посвящен. Ну а уже с 16 до 19 здесь вечерняя смена. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Глава государства обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра подготовить доклад. Итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов.
3: Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена. Ну и потом, я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить. Потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
2: Одной из тем во время доклада президенту Беларуси министра образования стал процесс создания Академии интеллектуальных технологий. Александр Лукашенко поинтересовался, как идут дела в вопросе создания Академии, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательный совет и в практической плоскости определять политику.
3: Куда тут деться от Академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в Академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать Академия, при том персонального вовлечения там министра, как председателя наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой Академии? Тем более, что это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и вносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, администрация, и президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята, и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Сельхозпредприятие «Новая Припять» получило самую высокую урожайность зерна в Брестской области. В 2026 году вклад хозяйства в общий каравай региона – 18 769 тонн зерна при средней урожайности 64,2 центнера с гектара. Для сравнения, годом ранее урожайность была 51,9 центнера с гектара. Прибавка 12 с лишним центнеров на круг, сообщает СБ «Беларусь сегодня». И последнее. Заместитель председателя горисполкома Андрей Ильяшук провел сегодня встречу с жителями микрорайона Козловичи. Главная тема обсуждения – вопросы благоустройства территории. В частности, по просьбам горожан сейчас прорабатывается вопрос переноса пешеходной дорожки в рамках проекта застройки. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21, в Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Брестский район.
2: 16 часов с новостями Брестского района. Адина Ермакова. Здравствуйте. В субботу в агрогородке Остромечево состоялся районный фестиваль «Ярмарка Дожинки-2026». Начался праздник шествия сельскохозяйственных организаций Прибужья. Главе района Григорию Панасюку был вручен главный символ жатвы – праздничный каравай. Гость фестиваля, управляющий делами Брестского облисполкома Дмитрий Власик, зачитал приветственный адрес председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика к участникам праздника. Дмитрий Власик вручил почетные грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Брестского облисполкома и областного совета депутатов. Председатель Брестского райисполкома Григорий Панасюк поздравил с праздником Дожинки 2026, 510-летием агрогородка Остромечево, 180-летием храма святого Архангела Михаила, юбилеями средней школы и детской школы искусств агрогородка и вручил почетные грамоты райисполкома. Председатель городского совета депутатов Андрей Филонович вручил Прибужцам подарок от города Бреста и наградил тружеников села почетными грамотами. Хлеборобов Прибужья чествовали председатель райсовета депутатов Владимир Хватик, первый заместитель председателя райисполкома Михайло Долбик, а также председатель райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса Алена Бычковская, председатель агропромышленного союза Олег Бурак. Завершил фестиваль праздничный салют. В субботу, 5 сентября, будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя райисполкома Леонидом Ивановичем Шлыковым. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15.
0: Новости.
2: 1 сентября руководство района приняло участие в торжественных линейках в школах Прибужья, посвященных началу нового учебного года. Особым и волнительным День знаний выдался для учащихся Домачевской средней школы. Поздравить ребят, педагогов и родителей с началом нового учебного года приехал почетный гость, председатель районного совета депутатов Владимир Хватик. Он пожелал мальчишкам и девчонкам успеха в учебе, крепкого здоровья и новых открытий. Владимир Хватик также вручил первоклассникам подарок от президента – книгу учебной пособие «Беларусь. Наша родима». Андрей Крупенькин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, стал почетным гостем на торжественной линейке в средней школе агрогородка Вистычи. Заместители председателя райисполкома посетили торжественные линейки в средних школах агрогородков Черни, Томашовка, Большие Мотыкалы и Чернавчицы. А накануне Дня знаний глава Прибужья Григорий Панасюк, председатель райсовета депутатов Владимир Хватик и другие почетные гости посетили детские дома семейного типа в агрогородке Томашовка. Они тепло поздравили воспитанников с новым учебным годом, пожелав успеха в учебе и вручили ребятам нужные, полезные и вкусные подарки к новому учебному году. В знак благодарности за внимание и заботу ребята подготовили для гостей трогательные творческие номера. После официальной части мальчишки и девчонки с неподдельным восторгом и интересом принялись рассматривать подарки, делясь друг с другом впечатлениями. Сегодня в районе работает два дома семейного типа, в которых воспитывается 12 детей. Брестский районный отдел по чрезвычайным ситуациям призывает жителей Прибужья ответственно отнестись к безопасности собственных домовладений. Одним из наиболее простых и действенных способов раннего обнаружения пожара является установка автономного пожарного извещателя. Монтаж данного устройства не требует специальных навыков или вызова квалифицированных специалистов. Изделие комплектуется подробной инструкцией и крепится к потолочной поверхности в течение нескольких минут. Прибор полностью автономен, не нуждается в подключении к электрической сети и не требует прокладки проводов. Ежемесячно рекомендуется проводить проверку работоспособности путем нажатия тестовой кнопки. Индикатором нормального функционирования служит периодическое мигание красного светодиода на корпусе. Единственным регламентным действием по обслуживанию является ежегодная замена элемента питания. Марку и Тимофею Лавриновичам 2019 года рождения нужна помощь в приобретении специализированной инвалидной коляски для детей с детским церебральным параличом и специализированного вертикализатора. Мальчикам можно помочь, пополнив баланс МТС по номеру 29-725-36-15. С новостями Брестского района знакомила Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А что, неплохое предложение, кино, попкорн, все-таки как-то вечер на дворе, дорогие друзья, здравствуйте, это вечернее шоу «По дороге домой», зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие три часа мы вместе с вами. И все для того, чтобы узнать массу интересной и полезной информации, услышать много хорошей музыки. Кстати, да, вот насчет кино, совсем скоро, а точнее в части следующем, расскажу о том, какие кинокартины сегодняшнего дня выйдут на экраны, да, четверг на календаре, это значит, кинотеатры обновляют свой репертуар, про пару новинок обязательно расскажу. Обязательно рубрика «Разгрузка», психологические лайфхаки, конечно же, посмотрим, куда отправит нас наш радиокомпас, ну и «Мьюзикбокс», новости из мира шоу-биза, это и не только, совсем-совсем скоро, в ближайшие три часа, дорогие друзья, именно для вас. Так что оставайтесь с нами, будет весело, будет интересно и будет много хорошей музыки. Совсем скоро это The Weeknd и Can't Feel My Face. Чуть пораньше Darling и Don't You Remember. Dennis Forrest и Sweet Child of Mine буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Итак, 16:21 на эфирных. Это рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Вибростенд. Почему водителю стоит посетить непопулярный сервис для решения популярной проблемы? Старые, но, будем говорить, опытные автомобили требуют от своего обладателя больше внимания, знаний и опыта. Иначе куда они, собственно, поедут? Иногда они подкидывают такие задачки, которые в одиночку или на простом подъемнике с монтажкой и фонариком не решить. В этот неловкий момент на помощь именно и приходит вибростенд. Чем подержанный автомобиль вообще отличается от нового? Он уже познал бензин, дороги и тяжелую правую ногу. Вкусил в полной мере соленую зиму, дождливое лето и высокие цены на непрофессиональные мойки. Обрастает день за днем теми самыми следами эксплуатации. С соседями по потоку он также познакомился, будем говорить, тесно. Покупая новую машину, мы, конечно же, платим за то, чтобы следить самостоятельно, узнавать историю с первого дня. А вот вторичка такой возможности не дает. Отсюда и задачки, поставленные транспортным средством перед своим собственником, что превращаются в квест и не всегда с хэппи-эндом. Простой распространенный пример – грохот и посторонние звуки. Те самые, что себя проявят. Каждый такой автомобиль может рано или поздно подарить своему обладателю посторонний стук, раздающийся где-то снизу, сзади, справа, слева. Ну, в общем, нужное подчеркнуть. С такой бедой мы спешим к механику, который что? Поднимет машину на подъемнике, достанет потрепанную монтировку и начнет качать подвеску. Что-то где-то приказал долго жить. Но так бывает и, кстати, к сожалению, часто, что подвеска не подает признаков выхода из строя. Дальше можно прокатиться по ухабам близ СТО, стимулируя машину подать голос. А дальше чистой воды и гадание на кофейной гуще. Может это, а может и нет. Следующую стадию описать? Да-да, все верно. Давайте менять детали по очереди, причем от самой дешевой до самой дорогой. Так вот, чтобы избежать этой бессмысленной и затратной процедуры, и нужен, собственно, вибростенд. Машина поднимается на специальном подъемнике, оснащенном вибрационными механизмами, и начинает, образно говоря, растрясаться. То есть, называя вещи своими словами, получаем эмулятор разбитой дороги, но механик может ходить вокруг автомобиля и внимательно слушать. Таким нехитрым образом удается с высокой точностью локализовать истинную причину стуков и лязгов, и, кстати, их могут издавать даже вещи в багажнике и сама дверь грузового отсека или незакрепленный подкрылок, и еще десяток эпизодов, которые с помощью монтажки, конечно же, не выявить. Обязательно нужно потрясти, а без вибростенда проделать это сложно, если вообще возможно. Вот такие советы. Это была рубрика советов для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дорогах и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. «Водительский комитет».
2: Радио «Брест».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15. Днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16:53 на наших эфирных часах, под занавес этого часа. Ну и новость. Вот вы знаете, все говорят, вот профессиональное выгорание, это одна из проблем, с которой сталкиваются в офисе. Но в Китае придумали еще один, ну, скажем, не то чтобы диагноз, но еще одну проблему. В китайских соцсетях люди делятся своими невеселыми наблюдениями по поводу такого явления, как офисное старение. Нет, а доживание до пенсии тут ни о чем, это вообще ничего не говорится. Просто многие офисные работники замечают, что состояние их кожи сильно ухудшилось из-за освещения на рабочем месте, качества воздуха и прочих факторов. То стоит только уйти в отпуск, как лицо свежеет, но по возвращении в офис все начинается сначала по их наблюдениям. Поэтому все, кто не желает постареть раньше времени, борются с проблемой. Люди прикрываются зонтиками или панамами с широкими полями, наносят на лицо защитные крема или вовсе прячут лицо под маской. В офисах часто используется так называемый холодный свет, и считается, что он помогает сохранять бодрость и продуктивность, но, видимо, те самые китайцы подумали, что такое освещение дает и другой свет, негативно сказываясь на коже. Заглянув в соцсети вот этих самых вышеуказанных китайцев, там весьма и весьма веселенький офис получается. То изящные зонтики, то непонятные маски, причем медицинские маски здесь ни при чем. Там действительно маски из какого-нибудь магазина приколов. Ну, в принципе, не знаю уж, как со старением они борются, но вот то, что в офисе при такой вот картинке не скучно, это факт. Всем не скучного вечера, оставайтесь вместе с нами. Хорошая музыка в помощь хорошим людям прям в дорогу. Ну, а встретимся мы с вами уже в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил руководству города Минска подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного автотранспорта. Соответствующую задачу он поставил, принимая с докладом председателя Мингорсполкома Владимира Кухарева. Постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше, чтобы люди могли, особенно детишки, выйти, старики, посидеть на лавочке. Поэтому благоустройство – вопрос для Минска очень важен, подчеркнул Александр Лукашенко. В Беларуси не надо бежать за западными стандартами в образовании, но надо брать разумное. И это в том числе касается функционирования магистратуры. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца.
2: Я попросил данные, чтобы мне представили. 5300 молодых специалистов. Почти 5,5. Как у них дела? Что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил, и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Но где-то помочь надо. По магистратуре еще отдельный вопрос. Он у меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там, дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно, я помню, так мы обсуждали эту концепцию.
3: Так точно.
2: Хотелось бы узнать, как практически здесь все это реализуется. Ну и кадровые вопросы, если они у вас какие-то будут, и организационные.
0: Новости.
1: К другим событиям. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский, его заместитель Виталий Щерба и главный врач Брестской центральной городской больницы Андрей Мокров сегодня посетили объекты здравоохранения и образования. Цель рабочих визитов – анализ работы социальной инфраструктуры, определение проблемных точек и вопросов, требующих приоритетного внимания со стороны городских властей. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайна лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21, в Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.09 на эфирных. Искренне рад поздравить всех тех, кто закончил, завершил свой рабочий день, движется по направлению к дому, если за рулем соблюдаете правила дорожного движения. Кстати, если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33, и становитесь нашими дорожными корреспондентами. В ближайшие два часа только самая интересная информация. Совсем скоро расскажу про кинопремьеры дня сегодняшнего. Также в рубрике «Разгрузка» мы узнаем, почему же мы злимся на близких, вместо того, чтобы признать истинную причину нашего гнева. Ну и много-много всего полезного для хорошего настроения по дороге домой. А вот что у нас в музыкальном эфире совсем скоро, это «Оушана» и «Endless Summer». Пораньше Кирилл Гуд, он же Лирик, кассеты. А вот Кайго и Картер Фейс, That's When You Know, буквально через композицию и рекламный блок уже здесь, в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Та

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17:25 на часах, на календаре у нас четверг, и прямо сейчас пришло время узнать, какие киноработы, произведения киноискусства сегодняшнего дня выйдут на экраны или уже конкретно вышли, потому что как бы четверг уже в самом разгаре. Так, поехали, две новых кинопремьеры вашему вниманию. Первый фильм — это драма-триллер «Вышка 2». Возрастная рекомендация 16+. Режиссеры Майкл и Питер Спиринг. В главных ролях Рид Слейтер, Арсема Томас, Вирджиния Гарнер. Сюжет таков. После смерти сестры Джакс Хантер пытается справиться с этой утратой, неожиданно сближается с ее смелой подругой Люс. Вместе они отправляются в Таиланд, где решаются пройти опасный маршрут на горе Кван. Но путешествие превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются в ловушке над пропастью. Так, ну что, движемся дальше. Есть еще один фильм у нас. Точнее, не фильм, а уже мультфильм. Данная новинка уже порадует конкретно детишек. Итак, это «Том и Джерри», те самые всеми любимые, но на этот раз уже на киноэкране. «Том и Джерри. Запретный компас» называется этот мультфильм комедийный. Возрастная рекомендация 6+. Режиссер Джан Ган. Актеры, ну, в ролях понятно. Сами «Том и Джерри». Это же мультик. Итак, «Том и Джерри», преследуя друг друга в музейном зале, случайно спускают древний волшебный компас, который отправляет их в незнакомый мир. Кот и мышонок оказываются втянуты в таинственное противостояние за компас, и чтобы выжить и вернуться домой, Тому и Джерри давним врагам приходится объединить силы. Вот таков сюжет. Ну что ж, если заинтересовались, милости просим в кинотеатры, и им приятного просмотра. Тем временем только что прилетело нам сообщение от нашего дорожного корреспондента, которого зовут Сергей. Вот о чем у нас он предупреждает всех нас. Внимание, город Брест, перекресток улицы Московская, Партизанский проспект, работает регулировщик. Наверное, потому что там не работает светофор. Спасибо большое, Сергей. Учитываем данную информацию при построении своих маршрутов. Поехали дальше. Прямо сейчас только хорошая музыка. Кто же это будет? Это будет Глёкенбах и Dirty Dancing. Ну а в середине этого часа не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15. Днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
4: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
7: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Чтобы двери в сердце не закрывались, иногда и существует наша рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». Тем сегодня, почему мы злимся на близких вместо того, чтобы признать истинную причину гнева. Поехали. Вот вы злитесь на мужа за разбросанные носки или на жену за долгие сборы, а внутри будто вулкан, который вообще не связан ни с носками, ни с сборами. Вы не понимаете, почему так бурно реагируете на какую-то там мелочь и продолжаете кричать. А ведь настоящая причина в другом месте. На работе, в усталости, в страхе. Вы просто не хотите ее признавать, потому что страшно, стыдно, или вы не знаете, как это сказать. Проблема – это не обман. Подмена – это не обман, а экономия. Мозг просто сам по себе ленивый, он не хочет разбираться, почему вы злитесь. Проще найти ближайшую мишень. Муж забыл выключить свет, отлично, можно злиться на это. А на самом деле вы просто устали, боитесь ошибки на работе и злитесь на себя за то, что не справляетесь. Но признать это страшно. Страшно выглядеть слабым, страшно, что не поймут, и тут же выбирается безопасный путь. Накричать на того, кто не уйдет. На начальника кричать нельзя, уволят, на пробку бесполезно, на себя больно. А вот муж или жена рядом, они простят, они любят. И мозг знает, что эта мишень безопасна. Опасно. Он не боится последствий, он выбирает путь наименьшего сопротивления. Но это иллюзия. Близкие, они, конечно, терпимые. Каждый срыв – это трещина в отношениях. Но это все накапливается и однажды превращается в разрыв. А вы так не поняли, почему и когда это все началось. Потому что не захотели заглянуть в истинную причину. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что срываетесь из-за домашних проблем на работе? На домашних из-за проблем на работе. Если да, то это не вы такой, это просто ваш мозг защищается. Что же делать? Есть такая техника у психологов, называется она «Три слоя». Как добраться до истины за 30 секунд? Когда вы чувствуете гнев на своего самого близкого человека, спросите себя три раза почему. Первый ответ – поверхностный, второй – глубже, а третий – истина. Например, я злюсь, потому что… Вот, допустим, девушка злится, потому что он не вынес мусор. Почему? Потому что устала напоминать. Почему? Потому что чувствую, что меня не ценят. Почему? Потому что на работе меня тоже не ценят, и боюсь, что это правда. И третий ответ – это настоящий. Мусор – это только триггер. Страх – истина – это страх быть никчемной. Когда вы это осознаете, вы перестаете кричать на мужа, вы начинаете искать решение проблемы с самооценкой. Вот, то есть, три слова, три раза задать себе вопрос, почему им так до истины можно докопаться. Ну а как сказать близкому о настоящей причине? Не говорите «ты меня раздражаешь», скажите, что я злюсь, но мне понятно, что это не про тебя. Я переживаю за работу, мне нужна поддержка, а не чтобы убирать мусор. Это снимает напряжение, вы не обвиняете, вы рассказываете. Близкий не защищается, он слышит конфликт, гаснет за минуту. И там, где начинается честность, заканчивается та самая война. И близкий станет тут не мишенью, а скорее союзником, потому что он вас любит, и он заслуживает знать правду, а вы заслуживаете мира. Начните с одного такого разговора сегодня, есть такая сложность. Ситуация сложится, и завтра станет легче.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. 17.56 на эфирных. Совсем скоро мы окажемся в следующем часе. А пока есть информация от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Итак, вот о чем он нас предупреждает. Внимание, у водителей на улице Ковельской в городе Бресте пройдут дорожные работы. 4 и 5 сентября в рабочее время запланировано фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке улицы Ковельской в границах улиц Жукова и Кирпичной. Во время работ движение на данном участке может быть затруднено. Планируйте маршрут заранее и соблюдайте. Дайте осторожность, Сергей, спасибо. Ну, а следующий информационный час откроет моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. И на выпуске вы узнаете о том, что Брестский облсполком объявил конкурс на лучшие каравай региона и как в нем можно поучаствовать. Также, как сегодня в Бресте прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года» и кто представит наш регион в финале, а также сколько сельскохозяйственных ярмарок пройдет в первом регионе этой осенью. Об этом не только, более подробно в самом начале следующего часа вместе с Ариной Ермаковой. Так что не пропустите все самое актуальное, самое важное и интересное. Оставайтесь с нами, встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. В нынешнем году Брещина первая среди областей завершила жатву и первая будет чествовать ее героев. Областной фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки-2026 принимает агрогородок Жемчужный Барановичского района. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик в интервью сельской газете дал оценку работе отдельных районов и сельхозпредприятий. В прошлом году мы изменили структуру посевов со смещением фокуса на озимые культуры. За счет долгого периода вегетации они в меньшей степени, чем яровые, попадают под засуху в самую критичную фазу. Урожайность именно озимых в последние годы в среднем на 5-10 центнеров с гектара выше, чем яровых. Это подтвердил и нынешний сезон. По зерновым и зернобобовым без кукурузы с учетом озимого рапса мы практически достигли рекордного прошлогоднего вала в 1 миллион 700 тысяч тонн. Собрано 1 400 тысяч тонн зерна при урожайности 40,7 центнера с гектара, рассказал Петр Пархомчик. В Бресте прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года». Всего в Брестской области в этом году в конкурсе участвовали 98 семей, которые стали частью большого праздника семейных традиций, творчества и единства. Сегодня на сцене встретились 5 многодетных семей, победители районных отборов из Драгичинского, Каменецкого, Кобринского, Малорицкого и Пружанского районов. По итогам конкурса право представить Брестскую область в финале получила семья Свиридюк из Кобринского района. У Дмитрия и Ольги Свиридюк трое детей. Родители воспитывают их в духе патриотизма, уважения к старшим, любви к малой родине и сохранения семейных традиций. В социальном проекте они представили хлеб как символ поколений. На сцене родственники показали теневой театр о том, как познакомились родители и как создавалась их семья. Завершили выступление песни, которую исполнили сразу 4 поколения. На сцене было около 15 человек. Семья Свиридюк представит регион в финале, который состоится 10 октября. В Брестской области в сентябре-ноябре наметили провести около 145 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщили в Главном управлении торговли и услуг Брестского облсполкома. На осенних базарах в крупных городах и райцентрах покупателям предложат приобрести картофель, овощи и фрукты, ягоды, орехи, рыбу, мед, другие продовольственные и хозяйственные товары. Первые ярмарки сезона запланированы на 26 сентября. Они пройдут в Бресте, Ганцевичах, Иваново, Кобрине, Стулине и Малорите. В областном центре торговля сельхозпродукцией будет организована каждые выходные октября, а также 1, 7 и 8 ноября на 5 основных площадках. Парковки за ЦУМом у торгово-развлекательного центра Варшавский, на парковке у торгового центра Корона на Московской, на территории рынка Посябровской, на парковке у ТРЦ «Экватор».
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сельхозпредприятие «Новая Припять» получило самую высокую урожайность зерна в Брестской области. В этом году вклад хозяйства в общий каравай региона 18 769 тонн зерна при средней урожайности 64,2 центнера с гектара. Для сравнения, годом ранее урожайность была 51,9 центнера с гектара, прибавка 12 с лишним центнеров на круг. Брестский государственный университет имени Пушкина посредством интерактивных мастер-классов и научно-популярной лекции в очередной раз докажет, что наука может быть увлекательной. 5 и 6 сентября в Минске пройдет фестиваль науки. Фестиваль стал площадкой, на которой мы делимся достижениями и вносим свой вклад в формирование научного мировоззрения у людей разного социального статуса и возраста, пояснила председатель Совета молодых ученых вуза Анна Маевская. Брестский государственный технический университет на фестивале науки представит программно-аппаратный комплекс по автоматизации изготовления жгутов автотракторного электрооборудования, который предназначен для выполнения основных операций, декоративные элементы освещения из фибробетона и программно-аппаратный комплекс с набором плагинов для проектирования технических решений при организации промышленной маркировки товаров. В Брестской крепости прошла международная научная конференция, посвященная 430-летию Православного Брестского Церковного Собора. Выступил с докладом архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Приветственный адрес участникам направил председатель облсполкома Петр Пархомчик. В рамках конференции наметили пути, которые сближают общество и православие, объективно порассуждали о событиях, произошедших 430 лет назад. телеграм-канале облисполкома стартовало голосование за лучший каравай Брестской области. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на аккаунты Брест ОИК и Первый регион, поставить под пост вашего фаворита лайк. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21, в Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Восемнадцать-двенадцать на эфирных. Вот мы и оказались с вами в новом часе. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. До 19:00 мы вместе с вами. Вместе столько интересной информации и, конечно же, только хорошей музыки. Ее у нас много. И давайте прямо сейчас расскажу, что же будет услаждать наш слух в самое ближайшее время. Совсем скоро это Густаво Лима и баллада. Ну, а мы ее знаем немножко под другим названием. Чуть пораньше, нет, не Леди Гага, это Антуан Бай и его версия Poker Face. А вот Дэвид Гетта, Терри Свимсон, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Буквально через одну музыкальную композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: У нас 26 на эфирных, и предлагаю посмотреть, куда сегодня направит нас стрелка нашего радиокомпаса. Это такое радиопутешествие каждый вечер в рамках нашего вечернего шоу. И сегодня стрелка указывает на Пружаны, потому что там до сих пор сохранилось здание первой аптеки в городе, которое считается памятником деревянной архитектуры и пример традиционной застройки городов и местечек западно-белорусского региона первой половины 19 века. Первая аптека в Пружанах открылась в частном доме местного провизора в 1828 году. Интересно, что само здание построено еще раньше, в 1811. На первом этаже располагалась аптека, на втором — жилые помещения владельца Антона Юрковского. Арендовал аптеку и управлял ею провизор Ипполит Косинский. Там периодически стажировалось один-два аптекарских ученика. В конце 19 века Юрковский продал свой дом некому провизору. Однако Косинский по-прежнему оставался арендатором и управляющим до приобретения собственной аптеки, на этот раз уже в Ружанах. Замечательно, что деревянная постройка смогла уцелеть во время войн и сохранить свой аутентичный облик. В 1893 году пружанская аптека была включена в справочник наиболее известных аптечных учреждений дореволюционной России. Как аптека, здание использовалось долгое время, вплоть до 70-х годов. Сегодня в нем находится городской дом быта, и часть помещения занимают торговые точки. А вот само здание первой аптеки в Пружанах является объектом историком культурного наследия Республики Беларусь. Вот такие они у нас есть достопримечательности в первом регионе и, в частности, в городе Пружаны. Оставайтесь вместе с нами. В середине часа прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15. Днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 18:40, это значит, что самое время для рубрики Music Box. Какая же музыкальная новость прозвучит совсем-совсем скоро, а именно прямо сейчас. Итак, Майли Сайрус анонсировала новый альбом Buzzers Wait. Он выйдет уже совсем скоро, а именно 18 сентября. А вот что рассказала о новом альбоме сама певица. Мой 10-й альбом Buzzers Wait выйдет 18 сентября. Музыка захватывает нас, мы чувствуем ее, поем ее, иногда танцуем под нее. Даем волю эмоциям и продолжаем жить. Она мощная, уязвимая, нежная и сильная. Переполненное сердце, разбитое сердце, все части жизни между ними. Вот что для меня значит название Buzzers Wait. Кстати, это переводится как «Бас убеждает». Майли Сайрус, кстати, неожиданно для всех еще и сменила сценическое имя. Теперь она будет выступать без фамилии, просто как Майли. В соцсетях она уже переименовала аккаунты в Майли. Сайрус, кстати, также анонсировала два концерта в Лос-Анджелесском амфитеатре Hollywood Bowl. Они пройдут 16 и 18 октября. Это, кстати, важный анонс, поскольку певица редко выступает вживую. Ее последний на сегодня тур Attention прошел аж в 2022 году. Пока непонятно, планирует ли певица новые гастроли или все же даст только пару концертов. Кстати, последний альбом Майли Сайрус до этого, который на сегодня является последним, назывался Something Beautiful. Он вышел в мае 25-го и, кстати, успеха не имел. Пластинка быстро вылетела из чарта Billboard 200, и ни один сингл так и не стал хитом. Возможно, поэтому Сайрус решила поскорее выпустить новый альбом. При этом многие считают Something Beautiful недооцененным. Издание Slant и известный YouTube-критик Энтони Фонтано назвали его одним из лучших релизов 25-го, а также Something Beautiful был номинирован на Грэмми 2026 как лучший вокальный поп-альбом. Вот как-то так, дорогие друзья. Вроде как из Билборда вылетел, а критики считают совершенно обратно. Ну и, конечно же, трек Flowers облетел все соцсети и стал вирусным, поэтому говорить о неуспехе альбома Something Beautiful просто не приходится. А, кстати, давайте этот самый Flowers-то и послушаем, и вспомним.
0: По дороге домой. Радио Блеск.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а я, в свою очередь, думаю о том, какой же прекрасный будет этот вечер. Главное, так себя настроить, именно так и думать, как говорится. Ну и какой завтрашний прекрасный будет день, потому что он пятница, а это уже... А пятница плохой, как известно, быть не может. Что ж, дорогие друзья, я благодарю всех наших дорожных корреспондентов за свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. И, конечно же, вас за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Всем всего самого наилучшего, прекрасных впечатлений, замечательнейшего настроения и на этот вечер, и на завтра. День. Ну а с вами все эти 3 часа был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой». Слушай наших

Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Достаточно высокий уровень средней заработной платы по Минску нужно удерживать, но не форсировать его. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Главе государства было доложено, что экономика столицы работает стабильно. Так обеспечено выполнение показателей по темпу роста валового регионального продукта 102,2%. Вклад минского валового регионального продукта ВВП страны 32%, обратил внимание Владимир Кухарев. Председатель Мингорисполкома также доложил о выполнении показателя по росту заработной платы. По его словам, средняя номинальная зарплата по Минску по итогам первого полугодия составляет 3878 рублей. Это достаточно высокий уровень, мы будем делать все, чтобы его удерживать, сказал Владимир Кухарев. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил руководству города Минска подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного автотранспорта. Соответствующую задачу он поставил, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
2: Я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Но не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее, как это в Китае. Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше. Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска, это очень важно.
0: Новости.
1: К другим событиям. С 1 сентября городские автобусы перешли на осенне-зимнее расписание, а пассажиропоток с началом учебного года традиционно вырос. Сегодня председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский посетил Брестский общественный транспорт. Глава города оценил техническую готовность автопарка, проверил актуальность действующих маршрутов и соблюдение графиков движения. Особое внимание Сергей Лободинский уделил новой учебной технике, современному тренажеру-симулятору автобуса. На этом интерактивном комплексе водители предприятия оттачивают навыки вождения в сложных погодных и дорожных условиях перед выездом на улицы города. 4 и 5 сентября в рабочее время в Бресте запланировано фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке улицы Ковельская в границах улиц Жукова и Кирпичной. Во время работ движение на данном участке может быть затруднено. Планируйте маршрут заранее и соблюдайте осторожность. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21, в Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21, в Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21, в Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21, в Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21, в Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 18-23. В Барановичах ночью 11-13, днем 18-20. В Пинске ночью 12-14, днем 19-21. В Бресте ночью 13-15, днем 20-22 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?